0: сегодня я слышал выпуск с Викторией Черенцовой у нас на радио, или накануне это было. А вопрос действительно большой. Что для вас ваша семья? Что, по-вашему, семейные ценности? И какие они у вас?
1: Для каждого человека... Ну, то есть мы же не будем скрывать, что мы... меняемся, конечно, мы взрослеем, и с каждым годом у нас приобретаются некие черты характера, у нас появляется новый опыт в жизни, и сквозь этот опыт и черты характера, новые появившиеся, мы вновь оцениваем все, что мы имеем. Я считаю, что семья – это тот самый остров безопасности, куда ты всегда можешь вернуться. Вот у тебя что-то не получилось – у многих людей не получается с первого раза, со второго, с десятого. И семья — это тот остров, куда ты можешь снова вернуться, закрыться под одеялком, полежать и просто набраться сил и с новыми силами снова идти в бой, покорять этот мир. Вот это семья.
0: Ну, а сейчас пришло время заявок. На радио же принято, да, вот программа по заявкам. Собственно, заявка от меня.
1: Так.
0: Песня, которая вот чуть ли не первой прозвучала в эфире «Радио Гордость». Я сейчас просто не помню, но в числе первых, вот когда в полночь по Москве 1 февраля мы включили радио, вот, до этого же не было, нечего было послушать, радио появилось. Вот, мы включили радио, и если не первый, то вот в первом часу точно зазвучала песня «Ах, Россия» Виктории Черенцовой, и потом, как я уже сказал, эта песня стабильно заняла свое место в начале одного из часов каждый день в эфире «Радио Гордость» и не уходит оттуда по сей момент. Собственно, заявка от меня. «Ах, Россия» в живом исполнении, в прямом эфире. Виктория Черенцова, «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов совершил два космических полета. В 1969 году, командуя кораблем «Союз-5», он стал участником первой в мире стыковки пилотируемых кораблей. В 1976 в качестве командира корабля «Союз-21» совершил первую экспедицию к орбитальной станции «Салют-5». Этот полет продолжался 49 суток. Планировалось пробыть на орбите дольше, но на 42-е сутки произошла нештатная ситуация. Внезапно отключилось электричество. Не работают приборы, не поступает кислород. Вот что спустя почти полвека вспоминает об этом случае дважды герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов.
2: Пах! И наступила полная тишина космоса. Ни один прибор на станции не работал вообще. Все выключилось. Электричества нет никакого, ноль. Темно абсолютно, я свою руку не мог видеть.
1: Волынову удалось устранить неисправность, но с Земли поступила команда прервать миссию. По возвращении Борис Волынов продолжил службу в составе отряда космонавтов. Этой службе он отдал 30 лет, абсолютный мировой рекорд. В отставку космонавт вышел в 1990 году в должности командира отряда.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: Самарская филармония – одна из лучших в стране, а ее здание – архитектурный шедевр. Началось все с театра-цирка «Олимп», который в позапрошлом столетии возвел в стиле модерн архитектор Платон Шаманский. Его сцена запомнила Шаляпина и Блока. В середине 70-х филармония обветшала, и ее реконструировали, по сути, построили заново. Огромные витражи в 3 этажа делали из стекла, которое специально привез из Прибалтики конструктор ракет Дмитрий Козлов. Хакасия дала мрамор на облицовку. Главный зрительный зал формой напоминает океанскую раковину. Он устроен так, что видно и слышно отовсюду. А в 2001 году в Самарской филармонии смогли разместить орган на 3500 труб, входящий в топ-20 по стране.
3: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
5: Приоритет духовного над материальным. Наверное, это самое главное и ключевое в указе за номером 809. Для такой страны, как Россия, с многовековой, тысячелетней православной традицией, духовность – это как воздух, без которого русский человек задыхается и погибает. Если не физически, так морально-нравственно точно. Вообще, духовное, оно всегда над материальным. Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках, но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками, ее можно только почувствовать. И посмотреть

0: Смотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием, но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот, стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут, поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею. История одной песни. Станция «Таганская» – одна из самых известных песен Любэ с первого альбома «Атас», вышедшего в 1989 году. В ней ярко проявляются те самые залихватский шарм и добродушный юмор, ставший частью фирменного стиля Любэ. Слышны отсылки и к фильму «Место встречи изменить нельзя», настоящему кинохиту того времени и к узнаваемым признакам середины прошлого столетия, тут и «Оттепель», и «Амнистия». И, конечно, стихи песни, ода самой Таганке с ночами полными огня, как некоему символу, связующему поколение, узловому центру Таганско-Краснопресненской линии, части общей истории не только группы Любэ, но и Игоря Матвиенко, Николая Расторгуева и Александра Шаганова. Это линия метро, наш вектор в годы становления. Мы по ней, как яблоки с одной ветки, одними вагонами ездили. Судьба так распорядилась, что поселила нас в одной остановке друг от друга, рассказывает автор стихов песни «Станция Таганская» Александр Шаганов. На Таганке находилось музыкальное училище, куда я ходил каждый день и слушал в метро объявления. Следующая станция – Таганская. Вот у меня и вертелось в голове «Станция Таганская, станция Таганская». И из этого получилась песня. Для альбома «Любэ 35 все только начинается» свою задорную версию этой песни записал Гарик Сукачев, который, кстати, тоже вырос в районе Таганско-Краснопресненской линии, но в противоположном конце – в Тушино. Stop!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Исследователь, первопроходец, разведчик. Жизни Николая Пржевальского хватило бы на десяток ярких биографий. Родился он в Смоленске в семье отставного поручика. Николай, благодаря феноменальной памяти, свободно владел 7 языками и смог поступить в Академию Генштаба. Далее, с началом первой центральноазиатской экспедиции, для Николая Пржевальского началась карьера путешественника. Тогда между Россией и Великобританией шла борьба за влияние в Азии. С 2 казаками и юным помощником наш герой отправился к озеру Ханка. Нанес на карту территорию в 1,5 раза больше Англии. Затем была экспедиция в Центральную Азию, где ученый исследовал реку Хуанхэ и доказал, что она не имеет разветвлений. Путешественник прошел Монголию, пустыню Алашань, китайскую провинцию Ганьсу, достиг Северного Тибета и озера Кукунор, пересек пустыню Гоби. Кстати, деньги на эту экспедицию Пржевальский выиграл в карты. Всего ученый описал 3500 видов животных и растений, открыл 30 новых видов птиц. За свою жизнь прошел 33 тысячи километров, почти всю длину экватора. В его походах не погиб ни один человек, а вот сам ученый умер трагически. Выпил воду из реки и заболел тифом. Похоронили его на берегах озера Иссык-Куль. Этот участок назван заливом Пржевальского. Интересный факт. Во многих своих заметках наш герой часто упоминает таинственный остров Шамбала, полный богатства и процветания. И именно в Иссык-Куле, по его мнению, находились врата на остров.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Хохловка – один из самых необычных музеев Пермского края. Под открытым небом собрали деревянные избы со всех концов региона. Некоторым из них по 200 лет и даже по 300. Самый древний экспонат – бревенчатая церковь 17-го столетия. На берегах Камского моря бережно воссоздана обстановка, в которой веками жили крестьяне Северного Урала. Сотрудники музея рассказывают о пермском фольклоре и старинных традициях. А еще в Хохловке можно увидеть древний солеваренный промысел. От выкачивания рассола до погрузки готовой продукции.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире джазовые музыканты Илья Морозов и Виктория Каунова.
4: Альбом «Размышления» выпущен на лейбле «Бутман Мьюзик» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И, конечно, не могу не спросить о роли фонда, о роли ПФКИ. А без них бы получилось? Вот насколько эта поддержка вот вам помогла или там как-то ускорила работу?
5: Эта поддержка нам очень помогла, потому что мы давно мечтали записать этот альбом. У нас этот материал уже вызревал, уже я прям чувствовала, что он готов. Но это все такое непростое дело записать альбом.
4: Да.
5: И мы очень долго думали, как можно вообще это реализовать. И благодаря Президентскому фонду наша мечта исполнилась. Потому что для меня это действительно была мечта. А записать авторский альбом – это очень гордо для меня. И я думаю, что для Ильи тоже, потому что это огромная работа. Помимо того, что это джазовая музыка, помимо того, что это там авторская музыка, это очень близкая музыка, которая живет в наших сердцах и которой хочется поделиться. И здорово, что Президентский фонд, ну, мне кажется, это почувствовал.
6: Ну, помимо того, что это возможность записать свой материал, который мы уже давно хотели записать, давно хотели сделать так, чтобы он звучал на больших площадках, поддержка Президентского фонда культурных инициатив дает возможность его еще и продвинуть, то есть рассказать о нем как можно более широкой аудитории, потому что на самом деле это может, ну, может быть такая странная мысль, может нельзя такие вещи говорить, но это не настолько действительно дорого сделать просто саму запись, сколько потом ее отшлифовать, сделать красивое сведение, чтобы услышали, были услышаны все партии, все задумки, которые были туда заложены. Опять же, чтобы было время на то, чтобы и, опять же, средства на то, чтобы дописать какие-то побочные партии, где-то поэкспериментировать. То есть этот альбом, он действительно беспрецедентный в нашем творчестве, потому что здесь мы смогли развернуться, и что хорошо, что именно с любовью к нашей стране, к нашей природе, к нашему творчеству и, опять же, к лучшим музыкальным традициям нашей музыки, мы смогли сделать это так, чтобы оно звучало так, как сегодня звучит в эфире.
4: Ну и близится Новый год, и хочется узнать, что бы вы пожелали сами себе в новом году, ну и, конечно, вашим слушателям и всем слушателям «Радио Гордость».
6: Я думаю, что себе мы пожелаем еще, ну, это и себе, и нашим слушателям в том числе, чтобы мы встречались чаще, по приятным поводам, с разными программами, благо таких у нас все больше и больше. Себе больше гастролей, больше интересных, приятных встреч, интервью на радио, на телевидении, местах, как да. Сегодня, с такими замечательными ведущими,
4: спасибо,
6: которые интересуются творчеством, поддерживают это дело. Также нашим слушателям, конечно, мы пожелаем счастья, любви, гармонии, исполнения,
5: крепкого здоровья,
6: обязательно исполнения всех самых заветных желаний в новом году и не только, и чтобы рядом с вами всегда были близкие, верные, надежные люди и друзья.
5: А еще я хочу пожелать, чтобы каждый день у наших зрителей, да и все, у всех нас, случались какие-то приятные случайности, которые заставляют нас улыбаться и на секундочку понимать, что все у нас хорошо, что все счастливы, здоровы и что мир прекрасен.
4: Виктория Каунова, Илья Морозов на «Радио Гордости». В финале сегодняшней программы «Здесь все свои». Кто представит финальную песню, которую мы не просто послушаем, а посмотрим?
5: Можно я. Сейчас прозвучит композиция под названием «Прогулка по облакам». Это самая задорная песня в нашем альбоме, потому что она была уже написана на готовую песню папы. Мы ее переаранжировали в джаза, поп, рок. Это о чем я говорила ранее. Вот. Она такая зажигательная, она ложится быстро на ухо, и хочется подпевать, подтанцовывать. Я надеюсь, что наши зрители тоже с нами сейчас подпоют и немножечко даже подвигаются. Так.
4: Слушаем «Прогулку по облакам» из альбома «Размышления». Илья Морозов, Виктория Каунова. Счастья вам в новом году.
6: Спасибо.
4: И всем нам. И обязательно слушайте лучшую нашу российскую музыку на радио «Гордость». До встречи, друзья.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Екатерина Годвер. Иноземная литера.
2: Иноземная литера – шрам на наших руках. Кто с Москвы, кто из Питера, из мордовских ИК, все родное отстаиваем. Возвращаем назад от царя и до Сталина, и до самых Карпат. Кто за лентой под пулями, кто в глубоком тылу, нас словами ходульными не удержишь в углу. Нам снега подвенечные, разнотравье рушник, наша жизнь скоротечная, огнедышащий миг. Нам любить и надеяться от креста до креста. Наигрались в индейцев мы, досчитали до ста. Нам изрытый кавернами дом во все времена. Нам цена непомерная. Это мира цена.
3: Екатерина Годвер – очень разносторонняя личность. В литературе – поэт и писатель-фантаст. Лауреат конкурсов и премий. По образованию – клинический психолог и педагог. А еще мастер Международной шахматной федерации.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
7: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
6: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
7: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви, одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Леце Собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова – «Леце Собезама». Язык исполнения – чеченский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики «Советский и российский актер театра, кино и озвучивание». Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин. Дебютировал в кино в 1945 году в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва». А известность актеру принесла роль труса в комедиях Леонида Гайдая. Кроме того, Вицин озвучил почти 80 мультфильмов. Эту работу он обожал, говорил, что здесь чувствует себя ребенком. Кстати, ему было 48 лет, когда он сыграл 20-летнего Мишу Бальзаминова. Он умел как никто перевоплощаться в молодых и юных. Интересные факты об актере. Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Если во время съемок у него было время занятий, он бросал все и шел медитировать, останавливая съемочный процесс. Несмотря на создаваемые на экране образы алкоголиков, актер в жизни никогда не пил и не курил. Даже когда снимали сцену с пивом в «Кавказской пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника – но он не пенился. Тогда ему пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Еще Георгий Михайлович любил рисовать, читал философию, а также письма и дневники великих людей. Вицин был добрым и отзывчивым человеком, очень любил животных, подбирая бездомных кошек и собак. До последних дней жизни он выходил во двор своей пятиэтажки, чтобы покормить голубей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский впитал немало географических названий из других языков. Среди них немало сложных. Одно из таких – кондопога или кондопога. Давайте разбираться, как правильно. Слово это пришло из карельского языка, где произносилось с двумя ударениями. Более сильное падало на первый слог, а второе послабее – на предпоследний. По-русски название произносили и так, и эдак, но долгое время кондопога встречалась даже чаще. Однако в конце 20 века пошел откат, и многие попытались вернуться к карельской норме – кондопога. Пока единства среди специалистов нет. Можно найти авторитетное мнение в пользу как кондопоги, так и кондопоги. Первый вариант менее обрусевший, второй более. История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
3: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
1: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Знаете, слово «милосердие» у многих ассоциируется с чем-то запредельно возвышенным. С древними иконами, черно-белыми фильмами или какими-то невероятными подвигами, на которые обычный человек вроде как и не способен. Но если присмотреться, милосердие – это не про нимб над головой, а про то, что происходит у нас внутри, когда мы сталкиваемся с чужой бедой. Это гораздо круче, чем просто мимолетная жалость. Жалость – штука пассивная. Посмотрел, вздохнул, переключил канал. А милосердие – это когда у тебя внутри что-то дзынькает, и ты идешь и что-то делаешь. Для нашей страны это вообще не просто красивое качество, а настоящий культурный код. Если хотите, наша секретная прошивка. У нас так исторически сложилось. Милосердие всегда стояло выше сухих правил и даже выше справедливости. Вспомните классическую литературу, которую нас заставляли читать в школе. Там ведь через одну книгу герои, которые отдают последнее, прощают тех, кого простить невозможно, и сопереживают так, что сердце в клочья. Это то самое качество, которое помогало нашему народу оставаться людьми в самые лютые времена. В обычной жизни милосердие проявляется в мелочах, мимо которых мы часто пробегаем. Это умение не осудить человека, который оступился. Это готовность выслушать того, кому просто нужно выговориться. Это когда ты переводишь бабушку через дорогу не для того, чтобы попасть в новости, а потому что понимаешь, ей сейчас трудно. Сегодня мы видим это в огромном движении волонтеров, в людях, которые тратят свои выходные, чтобы помочь приютам или собирают помощь тем, кто оказался в беде. Самое интересное, что милосердие – это такая хитрая добродетель, которая работает в обе стороны. Когда ты помогаешь другому, ты на самом деле помогаешь себе. Становишься чище, сильнее и как-то устойчивее, что ли. В мире, где каждый второй норовит закрываться в своем уютном пузыре и не замечать ничего дальше своего экрана, милосердие – это настоящая суперсила. Это живая связь между нами, которая доказывает, чужой боли не бывает. И каждый раз, когда мы выбираем быть добрыми, а не равнодушными, мы по чуть-чуть меняем климат во всей стране. Ведь если в доме тепло, то это не потому, что отопление включили, а потому что люди в нем друг друга согревают.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Военная драма Григория Чухрая, баллада о солдате, фильм всенародно любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав: «Нет, нас освобождали не эти».
0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Течет река Волга» была написана в 1962 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Львом Ошаниным для панорамного кинофильма «Течет Волга» режиссера Яна Сегеля. Авторы хотели, чтобы в фильме ее исполнил Марк Бернес. Однако ему песня не понравилась, и в итоге для фильма ее записал актер Владимир Трошин.
2: «Течет река Волга, конца и края нет».
0: И все же Бернес исполнил песню уже в телепередаче «Голубой огонек» 1 мая 1963 года и записал ее для всесоюзной студии грамзаписи.
3: «А мне 17 лет».
0: Вторая грамзапись вышла также в 1963 году в более медленной и лиричной интерпретации Людмилы Зыкиной. Именно в этом варианте «Течет река Волга» стала всесоюзным хитом и визитной карточкой певицы. «Волга» — чемпион по кавер-версиям. В разные годы песню исполняли Майя Кристалинская, Николай Расторгуев, группы «Пикник», «Ума Турман», «Мегаполис» и многие другие. Сегодня мы послушаем песню в лаунж-версии московского экспериментального хип-хоп-коллектива «Картель FPM», для которой музыканты пригласили вокалистку Дарью Громову.

0: нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь, любую программу включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущие поколения, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что изначально слово «странный» было синонимом «иностранный» – «путешественник». Происхождение оно очень древнего. Слово «страна» в значении «чужая страна» существовало еще в старославянском. Его родственники есть во многих индоевропейских языках. От «страны» пошли «странник», то есть «путешественник», «чужак» и «странный», то есть сначала «иностранный», «заграничный», а потом еще «удивительный». В текстах 14 и 15 столетия мы видим, как слово «странный» употребляют в обоих значениях. Во-первых, удивительный, странный и незнаемый. И во-вторых, путешественник. Например, в сказании о Дракуле к главному герою приходят странные и бездомные. Так постепенно слово обретает в русском языке свое нынешнее значение.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Ветерану специальной военной операции Юлиану Красавину 30 лет. Он выпускник Сахалинского государственного университета, школьный учитель. Педагогический стаж 10 лет с перерывом на срочную службу. Преподавал в одной из сахалинских школ историю обществознания ОБЖ. Организовал отряд юнармии. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионатов по разным видам единоборств. Тренер. А еще он Цезарь. Это позывной. Говорит, боевые товарищи окрестили так из-за сходства имен Юлий и Юлиан. Но есть мнение, что еще из-за способности делать много дел одновременно и все хорошо.
3: Мне в детстве всегда рассказывали про моего прадеда Александра Геннадьевича Красавина, боевого летчика, представленного к званию Героя Советского Союза. И там в сложный момент я вспоминал о нем. И понимал, если он преодолел, то я должен быть тоже достоин своей фамилии и стараться делать свою работу отлично.
2: Цезарь провел за ленточкой больше года, с перерывом на отпуск по рождению сына. Был ротным санинструктором. Еще до СВО он получил специальную подготовку и параллельно оператором дрона. Во время боев под Новомихайловкой получил тяжелое ранение в ногу. Ступню сохранить не удалось. Сейчас Юлиан осваивает протез. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Подал заявку на участие в президентской программе «Время героев». А еще занял литературной деятельностью. Его очерк «Андреич» издан в сборнике рассказов участников СВО «Нет уз святее товарищества». Но вот как не Цезарь? Конечно, Цезарь. Еще какой?
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Вера Кобзарь. Город.
5: День угасающий гулкими взрывами вспорот. Радостный мир за далекой незримою гранью. Мартовский снег укрывает израненный город, словно бинтами врачует кровавые раны. Не верю, не верю тому, что я слышу и вижу. На детской площадке зияют разрывы в воронке. Как же мой город нам выстоять? Как же нам выжить? Прошлая жизнь, словно горький обман фотопленки. Серую тьму раздвигают зорницы рассвета, и, как ни странно, в окошке ребенок смеется. Это рождение новой надежды ответной. Город мой жив, пусть изранен, но он не сдается.
6: Поэт Вера Кобзарь живет в Белгороде со студенческих лет. выпустила 5 книг стихов и прозы, стала лауреатом Всероссийской премии «Прохоровское поле» и международного поэтического конкурса «Звезда полей» имени Николая Рубцова. В 2020 году избрана председателем Белгородского регионального отделения Союза писателей России. Стихотворение «Город» Вера написала после событий 30 декабря 2023 года, когда Белгород накануне Нового года подвергся жестокой ракетной атаке. ВСУ ударили по центру города. Пострадали более 100 человек. 25 погибли.
7: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нейросеть для эффективного распознавания опухолей мозга на снимках МРТ создал ученый из Челябинска Сычин Кумар. Ни для кого не секрет, что правильно прочесть снимок МРТ может далеко не каждый врач. Для этого требуется и опыт, и внимательность. К тому же нагрузка на медицинских работников большая. Глаз человека естественным образом замыливается. Но на помощь врачам скоро придет искусственный интеллект. Ученые из Южно-Уральского федерального университета написали нейросеть на питоне и обучили ее на 3000 снимков пациентов с подтвержденным диагнозом. Теперь компьютер умеет неплохо распознавать менингиому, глиому, опухоли гипофиза. Изобретение осталось чуть-чуть допилить, и его уже можно внедрять в больницы. Но финальное слово, конечно, остается за человеком. Исследование проверили при поддержке Российского научного фонда.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Надпись «Счастье не за горами» – один из самых знаменитых арт-объектов Перми. Его снимали в комедии о жизни пермских гопников «Реальные пацаны» в фильме «Географ глобус пропил» по роману самого известного в России пермского писателя Алексея Иванова. А художественную ценность арт-объекта признали благодаря ужасной на самом-то деле истории. Как все знаковые произведения искусства, пермская надпись имела своих ненавистников. Один из них извратился и умудрился заменить слово «счастье» на слово «смерть», тоже огромного размера. Вот тут-то и всплыло, что надпись есть, а документов на нее нет. Чтобы впаять вандалу надлежащий штраф, пришлось городским властям взять срочно «счастье» на баланс и вешать к нему камеры видеонаблюдения. Сейчас у изначальной надписи появилась сестра. Фраза «Счастье в Перми».
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это призвание и образ жизни. И сегодня герой программы Игорь Иванов, ветеран боевых действий из Мариэл. До начала специальной военной операции Игорь был предпринимателем. Но когда объявили частичную мобилизацию, он не стал дожидаться повестки. Сам пришел в военкомат и подписал контракт с Минобороны России. Служил в Луганской Народной Республике. Был штурманом БПЛА в разведроте 30-й отдельной мотострелковой бригады. После возвращения домой стал постоянным участником патриотических мероприятий фонда «Защитники Отечества». Вместе со сборной «Мариэл» боролся за победу в Кубке защитников Отечества, ведет в школах уроки мужества. Огромное впечатление получил от путешествия по Золотому кольцу России, который организовал фонд по соглашению с РЖД-тур при поддержке российских железных дорог и Министерства обороны России. С собой в поездку Игорь взял гитару. Она всегда с ним. Защитник брал ее даже в зону проведения СВО. В редкие минуты отдыха он поддерживал товарищей хорошей песней. С гитарой Игорь приезжал и на всероссийский конкурс творческих работ памяти героев Верны. На конкурсе он представил свою песню «Я русский солдат». Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Денисенко. Он обжегся, споткнулся.
2: Он обжегся, споткнулся. И в щепы расколотый лес на него полетел, навалился и впился зубами. Жизнь текла по руке, собираясь в земле под корнями. Значит, вот как болит огнестрел. И куда я полез? За парнями полез. Отмотать бы минуту в начало, и полез бы опять. И пошел бы на хрипы своих. Чуть не ложкой одной харчевали. Не вытащить их, тут и сгинут. И вспомнил жену. Будто знала, никогда не слезы, а вчера через весь разговор эти всхлипы. Зачем? Он почувствовал, справа немело, словно камень собой замещал перебитое тело. А над телом стояла седая, глядела в упор. Прорастала трава, и старуха под нос бормотала. Он едва ее слышал про первый и главный закон, про расколотый лес и людей, заблудившихся в нем, и про то, что не будет конца, отмотают в начало. А потом его тронули, сдвинули сильным плечом. Он узнал их. Ребят, аккуратно, работает снайпер. Да уже не работает. Вот ведь упертый характер. Прямо в пекло полез. Потерпи, мы тебя донесем.
3: Наталья Денисенко, поэт и журналист из Екатеринбурга. Автор 4 поэтических книг. Прозвучавшее стихотворение включено в антологию «Поэзия русской зимы».
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Порой даже в речи дикторов звучит чрезвычайно распространенная ошибка. С Москвы, а также с Воронежа, с Тамбова и даже ужас с Питера, что с учетом репутации самого культурного города России совершенно неприлично. Запоминаем, что единственный правильный литературный вариант из Москвы, также из Воронежа, из деревни и тем более из Питера. Чтобы проверить правильность своей речи, попробуйте подобрать предлог по смыслу противоположный «с» или «из». Вы едете куда? В Москву. Значит, и возвращаться вы будете из Москвы. А вот если вы отправляетесь на Багамские острова, то назад вы вернетесь откуда? Правильно, с Багамских островов. Так что запоминаем, что есть предлоги, которые ходят парами. Едем в, возвращаемся из. Едем на, назад идем с.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Для меня патриотизм начинается с моих родных мест. Это город Лутугино, недалеко от Луганска. С людей, которые верили в меня, когда у меня ничего не было. Патриотизм – это желание, чтобы твоя страна становилась сильнее и лучше. Это уважение к культуре, истории и людям, которые живут во всех уголках нашей необъятной Родины. Выходя на сцену, я понимаю, что моя музыка тоже часть этого.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Отене переводится с алтайского как «мать огонь». В традиции народов Алтая одухотворение природы, почитание духов воды, рек, гор и, конечно, духа огня. Не случайно традиционная алтайская свадьба начинается с обряда почитания огня как очага любви и верности. Огонь восхваляют, благодарят за то, что приносит свет и тепло, кормит, создает уют и оберегает благополучие в семье. Молодой алтайский этномузыкант, виртуоз горлового пения Анчи Кудачин исполняет народную песню «Мать огонь» на мотив собственного сочинения и в оригинальной обработке. Через исполнение народной песни в новой созвучной времени аранжировке Анчи старается привлечь внимание слушателей и прежде всего молодежи к традициям и обычаям родной земли. Анчи Кудачин, Отене. Язык исполнения – алтайский.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево — скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: Радиостанция «Гордость».

Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в аллантоистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет всем, дорогие друзья. Арвиних оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: крашен диска на танцполе и горячо.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Даже в речи образованных людей и журналистов крупных СМИ порой встречается слово «за место». Говорить так – ошибка. «За место» – это просторечие. Русская литературная норма – только «вместо». При этом слово «за место» можно встретить в русской классике. Таким образом, читателю показывают, к примеру, низкий уровень образования персонажа или подчеркивают, что дело происходит в деревне, среди простых малообразованных людей. «Вместо» – слово очень очень древнее. Оно появилось благодаря сращению двух слов предлога «в» и «место». В старину «вместо» писалось отдельно и иногда даже разделялось другими словами. Так, в старинных русских законах известна формула «быть в отца – место», то есть замещать отца, являясь главным, старшим для кого-то.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Реклама.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Позвони мне ради Бога, через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Василий Горячкин – выдающийся русский ученый, инженер 20 века, академик, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он занимался модернизацией агротехники и сформулировал принципы подобия, уравновешивания сил инерции, масс и скоростей. Его идеи стали классическими в теории работы сельскохозяйственных устройств. Горячкин разработал формулу силы тяги плуга, что позволило точно рассчитать необходимую мощность трактора. Это значительно повысило эффективность земледелия. Также он предложил формулу мощности и производительности молотильных барабанов для рационализации работы предприятий и сокращению затрат на механизацию. Василий Горячкин создал более 30 оригинальных измерительных приборов, упрощающих работу сельскохозяйственной техники. Среди его наиболее значимых изобретений – тяговый и вращающиеся динамометры, микроманометр, профилограф и виброграф. Эти приборы нашли применение не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве и автомобильной промышленности. Работы Василия Горячкина остаются актуальными и важными для современной сельскохозяйственной науки, способствуя повышению производительности и эффективности использования ресурсов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Патриотизм всегда вызывает массу споров. И время моей юности выпало на там, конец 80-х, на 90-е, когда патриотизм был не в чести, прямо скажем. Но со временем ты вроде бы там впитываешь культуру всего мира. Тебе интересно то, интересно это, экзотика, ты ездишь по разным странам. Но со временем ты вдруг... В тебе начинает прорастать свое русское, настоящее. Да? Через литературу, которую я вообще считаю как бы даром, который вот нам принадлежит. Да, он принадлежит и всему миру. И со временем ты вдруг начинаешь как бы чувствовать себя русского человека. Я обожаю, там, допустим, китайскую кухню. Я еду в Китай, на третий день я уже хочу борща. От этого ты никуда не денешься. И это не только вот в таком как бы приземленном, да, материальном проявляется. Ведь возьмем ту же русскую литературу. Это единственная литература, которая ставит перед человеком предельные вопросы. И мы живем в этой культуре, мы ее несем. Ведь там и культура советского периода, кинематограф. Мы все равно живем в этом как бы культурном пространстве, в этом культурном мифе. Вот мне кажется, это и есть любовь к родине. К родине, которая знала и трагические события, да, и катастрофы, и какие-то глобальные победы. Ну, разумеется, там 9 мая, 12 апреля – это наши так, такие как бы реперные точки. И патриотизм невозможен без любви к своей культуре. Культура – это то, что нас склеивает, объединяет.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое – предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте «Сказки. Масленица». Язык исполнения – русский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Самаре есть детская картинная галерея? Это и музей, и дом детского творчества. Ее особенность в том, что выставляет в основном работы совсем юных мастеров. Но есть и картины взрослых художников, а еще коллекция авторских кукол. Находится галерея в историческом особняке конца XIX века. Выглядит он то ли как сказочный замок, то ли как пряничный домик, сошедший с иллюстрации к сказкам братьев Гримм. Помимо картин, в галерее выставлены предметы интерьера XIX века, облицованный поразительно красивым, малахитового цвета изразцом камин или работающая физгармония.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».
2: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
3: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
2: Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самая мощная ветроэлектростанция за полярным кругом. Крупнейшая в мире заполярная Кольская ветроэлектростанция введена в эксплуатацию в 2022 году в Мурманской области. Кольская ВЭС вырабатывает свыше 750 гигаватт-часов в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Совокупная мощность 57 ветроустановок позволяет полностью обеспечить электроэнергией города с населением более 100 тысяч человек. Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах. Каждая ветроустановка оборудована особой системой, которая позволяет заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить вращение лопастей.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: «Локомотив» представляет. Мы дома.
1: А вы знаете, что в Перми можно увидеть самую большую коллекцию православной деревянной храмовой скульптуры в России? Многие удивятся. Для православия церковные скульптурные изображения вообще не характерны. Однако так было не всегда, а на Урале традиция украшать храмы резными изображениями Христа, Богородицы и святых сохранялась до 19 столетия. Потом началась революция. Пермским скульптурам повезло. Во время антицерковной кампании их изымали из храмов образованные люди, которые не стали ничего уничтожать, а создали огромную музейную коллекцию – больше 500 экземпляров. Среди них есть ни на что не похожие деревянные скульптуры Спасителя в темнице. Увидеть их можно в Пермском художественном музее.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Александр Потапов пал смертью храбрых 30 августа 2022-го. Старший лейтенант спецназа Росгвардии погиб, выполняя долг офицера. Закрыл собой двух мирных жителей от осколков украинского снаряда, посланного «Хаймарсом». Дело было в Изюме. Группа росгвардейцев возвращалась с задания, когда город накрыло. Украинцы бомбили местный рынок. Наши воины взяли эвакуацию под контроль. Александр Потапов сопровождал местных жителей в безопасное укрытие, когда рядом с ними разорвался снаряд. Указом президента погибшему офицеру присвоили звание Героя России посмертно. Сейчас его именем названа улица в подмосковной Балашихе. Кроме того, имя погибшего героя носит школа в поселке Шиханы Саратовской области. Там Александр Потапов учился, там играл в футбол, занимался дзюдо и самбо. Оттуда поступил в педагогический колледж, после которого оказался в Росгвардии. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Приоритет духовного над материальным для меня — это живой опыт. Я его несу через всю жизнь. Деньги, они как метроном, помогают держать ритм жизни. Но мелодии этот метроном не создает. Если сделать деньги главной целью, постепенно потеряется вкус к тому, что действительно важно. Я видел очень много, очень часто. В дорогих студиях рождаются технически безупречные, но абсолютно бездушные треки. И рядом в обычном гараже песни, которые берут за душу, потому что в них правда, боль, надежда, настоящая любовь. В 2015 году мы написали песню «Бессмертный полк». Это было для первого шествия «Бессмертного полка» в Москве. И мы создавали ее, невзирая на, мягко скажем, такую немодность в музобществе, тему патриотизма. Мы искренне написали о памяти, о связи поколений. Перечитали горы писем с рассказами внуков и правнуков, о героях своих семей. Такие вещи нельзя забывать. И вот уже много лет эта песня живет своей жизнью. Каждый год 9 мая нам присылают видео из самых разных уголков страны. Школьники на торжественных линейках, малыши из детского сада. Все серьезные, трогательно поющие слова, которые мы когда-то написали. Недавно получили записи детей из церковно-приходской школы. Они тоже спели «Бессмертный полк». В эти минуты приходит мысль: вот что по-настоящему ценно.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость. Такое родное.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Калининграде ученые создали новый прибор для диагностики когнитивных заболеваний. Он помогает лечить болезнь Альцгеймера. Устройство разработали в Балтийском федеральном университете имени Канта. Прибор основан на методе доплерометрии. Он измеряет кровоток с помощью ультразвука. Пациент выполняет задание, ученые смотрят на экран. Если кровоток слабый, программу лечения меняют сразу. В основном прибор помогает пожилым людям с болезнью Альцгеймера или деменцией, но им пользуются и молодые пациенты после травм головы. Главная цель врачей – продлить самостоятельность пациентов. Центр когнитивного здоровья открыли осенью 2025 года. Проект создали вместе с первым медицинским университетом имени Павлова из Петербурга. Работа идет в рамках программы «Приоритет-2030».
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Элдермеш» появилась в далеком 98-м году. Тогда стихи татарской поэтессы Теслимы Шарафутдиновой положил на музыку башкирский композитор и певец Урал Рашитов. Композиция стала хитом в начале нулевых, когда ее исполнила известная татарская певица Хания Фархи. Песня повествует о тоске по родному селу Элдермеш на севере Татарстана, куда мечтает вернуться лирический герой. В тексте звучат мотивы ностальгии, любви к малой родине, воспоминания о детстве и природе родного края. Современную версию песни перезаписал Элвин Грей, народный артист Башкортостана и заслуженный артист Татарстана. Популярный певец и музыкант привнес в известную композицию более актуальное звучание и современную аранжировку. Элвин Грей, Элдермеш, язык исполнения.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: В эфире «Позывные великой страны» и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сет. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На орбиту отправился скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС номер 6». Он абсолютно автономен и в каком-то смысле является мини-кораблем. МКС в данном случае означает модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Одна из основных особенностей скафандра – система автоматической терморегуляции. Она поддерживает комфортный для космонавта режим, понижая или повышая температуру воды, циркулирующей по костюму водяного охлаждения. Космонавты перед выходом и во время его выставляют и меняют желательный температурный режим. Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую, инженерам удалось повысить надежность скафандров. Использование нового материала увеличило срок их службы на орбите. К выходу в открытый космос скафандр готовится автоматически.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Амбарцумян – выдающийся советский астрофизик, известный во всем мире. Он сделал значительный вклад в развитие астрофизики, астрономии и динамики звездных систем, а также в понимании происхождения и развития галактик. Амбарцумян считался основоположником теоретической астрофизики в Советском Союзе. Получив образование в Ленинградском государственном университете и Пулковской обсерватории, в 1934 году он основал первую в СССР кафедру астрофизики в ЛГУ. Амбарцумян был академиком наук СССР и президентом Международного астрономического союза. Одним из основных направлений его исследований была физика звезд и газовых туманностей. Он изучал их структуру, эволюцию и спектральные характеристики. Ученый исследовал свет отдаленных галактик и звездных скоплений. Эти работы привнесли колоссальный вклад в науку, так как позволили определить примерный возраст Вселенной – 14-15 миллиардов лет с момента Большого взрыва. На основе теоретических изысканий Виктора Амбарцумяна ученые всего мира смогли более точно понять физические процессы в космосе. Его исследования имеют огромное значение для объяснения возникновения и эволюции Вселенной, а также формирования галактик и космических объектов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Слушайте радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Мара.
1: Достоинство неразрывно связано с честью и благородством, внутренними качествами человека, его моральным стержнем. Русское офицерство – ярчайший пример людей, которые жили и все свои действия и поступки соизмеряли с кодексом чести и достоинства. Кодекс чести русского офицера, опубликованный в 1804 году, гласил: «Держать слово, не лгать, предпочитать твердое решение нерешительности, воспитывать личным примером, помогать и выручать друг друга, уметь признавать ошибки, вести себя с достоинством и уважением». Этот кодекс чести и достоинства, конечно же, и сегодня продолжают наши лучшие офицеры. Знакомы со многими из них, гордимся этим знакомством с людьми, с высочайшими нравственными ориентирами. Они сейчас там, на фронте, ведут к нашей победе.
2: Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet Т-8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet Т-8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т-8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
9: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Мой.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Дом Грибушина – один из символов Перми. Именно его, возможно, изобразил Пастернак в романе «Доктор Живаго» под именем «Дома с фигурами». Фигуры – это, конечно, изображение женских головок на фасаде. Их лица на самом деле лепили по фотографиям дочерей хозяина дома, мецената и коммерсанта Сергея Грибушина, который держал в Перми компанию по торговле чаем. После революции в доме были тубдиспансер и больница. Уже в наше время дом отреставрировали ученые. С помощью специальных составов они удалили со стен наслоения более поздних эпох. Так что сейчас мы можем вновь любоваться роскошной лепниной и скульптурными украшениями особняка.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: История одной песни. Группа «Радио Тапок» посвятила композицию под названием «Танк Алёша» историческому бою, который произошел 6 июня 2023 года в районе Новодаровки Запорожской области. В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, против которого двигалась целая колонна бронетехники ВСУ. На записи с беспилотника было отчетливо слышно оператора, который говорил: «8 единиц техники, а у нас там один Алёша». И эти слова стали известны всему миру. Подвиг Алёши вдохновил основателя группы «Радио Тапок» на создание новой песни и клипа на нее.
1: Когда я впервые увидел видео о подвиге экипажа танка «Алёша» несколько лет назад, меня зацепила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная, агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателя.
0: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках России. А в эфире «Радио Гордость» звучит песня о легендарном подвиге экипажа танка «Алёши». Слушаем.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая. Ойме. Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
9: Это наша с тобой биография.
10: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типоразмеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают.

0: И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх, скорбные лица и искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. И его, поверьте, заправляют не на ЗС. Не давайте себя обмануть.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: семи ключей.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что авторитетнейший музеевед своего времени, этнограф, географ и публицист Дмитрий Александрович Клеменц был не только талантливым исследователем, но и ярким революционером? Более того, революционная деятельность в определенной степени поспособствовала его становлению как ученого. Революционными деятелями Дмитрий увлекся в студенческие годы, был арестован и сослан в Якутию. Именно здесь, в Минусинске, Клеменц начал активную исследовательскую деятельность. Он прошел десятки тысяч километров по Сибири и Монголии, изучая антропологию и этнографию коренных народов. Ежегодно проводил географические и геологические экспедиции и собрал несколько тысяч экземпляров горных пород и окаменелостей. Обследовал древний уйгурский город на севере Монголии и открыл развалины древней крепости в Туве. Печатался в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества и помогал в создании музейных коллекций в сибирских городах. После того, как срок ссылки закончился, Клеменц еще на несколько лет остался в Сибири добровольно.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна.
5: Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовы.

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Кредяковская, дом 28, строение 4.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многим из вас наверняка знакомо выражение «по городам и весям». Ну, что такое город, всем понятно, а вот что значит «весь»? Ответ простой. Словом «весь» издревле вплоть до 17 столетия называли деревню или село. Отзвуки этого значения можно встретить в названиях типа «Весьегонск», то есть «весь Йогонское». А вот деревни изначально называли просто место, где уже срубили деревья и выкорчевали пни, то есть провели подготовку к пахоте. В Домострое, памятнике 16 столетия, можно встретить выражение «пахать деревню». Это значит распахивать такой вот свежий, только отвоеванный у леса участок земли.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

История одной песни. «От Волги до Енисея» вошла в 8-й студийный альбом группы под названием «Россия». Появление этой песни в 2005 году в эфире произвело невероятный эффект среди околотворческих критиков. Сколько копий сломалось об эту песню. С момента ее появления и по сей день идут бесконечные дебаты на тему того, почему страну так укоротили. От Волги до Енисея. Ведь границы нашей России совсем другие. Отдельные юмористы сделали даже карту Любе, где обрезали территорию как раз от Волги до Енисея, задаваясь вопросом, а где вся остальная страна? Но это не помешало стать произведению одним из самых главных хитов группы. Потому что песня и есть, как сама наша Россия. Жизнерадостная, размашистая, добродушная, несущая хорошее настроение и любовь к жизни и всей нашей стране без всяких границ. В рамках трибьюта версию «От Волги до Енисея» исполнил представитель молодого поколения, певец Хабиб. Александр Шаганов вспоминает: «Эту песню я придумал в Белоруссии на одном из славянских базаров, ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в Витебске. После дня белорусской культуры и великолепного концерта я вышел из зала совершенно вдохновленный. Меня так зарядила эта атмосфера, эта музыка, что я, вернувшись в гостиницу, сел и написал «От Волги до Енисея». Боже, сколько упреков, я считаю, совершенно несправедливых я услышал. Что ты, Шаганов, так границы страны сузил?» Отвечаю, песня это не урок географии. В этой работе Любе, считайте, одна прекрасная река нашей Родины через припев передает привет другой великой реке России. Люблю ее слушать за задор и в то же время лиричность, за подвижность и танцевальность, к тому же она радостная. Слушаем песню «От Волги до Енисея» в зажигательной версии.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сайт. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде 97,6 FM.
0: Вы слушаете «Радио Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка слышали слово «доколе». В наше время его обычно произносят с театральной интонацией. Слово это церковно-славянское и обозначает буквально «до каких пор». По мнению выдающегося лингвиста Макса Фасмера, «доколе» восходит к древнеславянскому «коль», обозначавшему «когда» и «если». Слово «доколе» активно используется в библейских текстах. Например, царь Давид говорит: «доколе, Господи, забудешь о меня до конца? Доколе отвращаешь лице твое от меня?» Из-за такого употребления слово «доколе» приобрело возвышенный поэтический оттенок. Или же его можно употреблять иронически, посмеиваясь над собой и собственным пафосом.
2: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт 3 Андриян Николаев – первый человек, паривший в невесомости. И Гагарин, и Титов летали пристегнутыми к креслам. Николаев совершил 2 продолжительных космических полета. Первый, одиночный, длился 4 суток. Второй в паре с Виталием Севастьяновым – почти 17 часов. Благодаря этому подвигу мы знаем, что к невесомости привыкнуть проще, чем адаптироваться обратно к земной гравитации. Сердце привыкает меньше работать. Космонавты вернулись домой в прединфарктном состоянии. Николаев входил в самый первый отряд, тренировался с Гагариным и Титовым. Его путь на орбиту непрост. По образованию будущий космонавт был лесоводом. К звездам его привела армия. Во время срочной службы Николаев стал воздушным стрелком. Затем выучился на летчика-истребителя. Интересно, что для космонавта 3 и его напарника Севастьянова разработали специальные космические шахматы, приспособленные для невесомости. Фигуры двигались в пазах, не отрываясь от доски.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцпола. Полов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Пермь – это не только великий город России. Это еще и целый период в истории нашей планеты, названный в его честь. И неспроста. Именно в Пермском крае ученые совершили удивительные открытия. Среди них ископаемый кузнечик с самыми длинными в истории усами. Мамонт, которого обнаружили еще в 27-м году. Наконец, это удивительные звероящеры, открытые отечественными учеными. Все это можно увидеть в музее пермских древностей. А еще там есть милые родственницы современных лягушек, некогда водившиеся в Каме, которая для непосвященных выглядит как жаба, но размером со среднюю собачку.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: А вы знаете первый российский нестоличный город, где появился общедоступный музей? Это Саратов. В позапрошлом веке художник-маринист Алексей Боголюбов подарил городу свою коллекцию, где было все – от помпейских фресок до европейской живописи XIX века. Так появился Саратовский музей имени Радищева. В Саратове же находится первый в мире детский театр. Местный ТЮЗ работает с 1918 года. Еще одна фишка Саратова – трехкилометровый мост через Волгу. Неподалеку, напротив набережной Космонавт, можно полюбоваться светомузыкальным фонтаном «Сердце Волги». Его струи бьют на 45 метров ввысь. В краеведческом музее уникальная экспозиция про Юрия Гагарина, самолет, на котором он учился летать, его комбинезон и шлем. А еще Саратову мы обязаны пирожным «Волга». Тонкий бисквит, слой типа пирожного картошка, плюс суфле и шоколадная глазурь. Едем в Саратов пробовать аутентичную «Волгу» и слушаем Олега Газманова.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую умную систему борьбы с протечками создали в Москве. Она состоит из акустических датчиков, беспроводного канала, облачного сервера и искусственного интеллекта. Вмонтированные в трубы датчики будут фиксировать характерный звук, который издает протечка. Затем он будет передаваться по беспроводному каналу связи на облачный сервер. Там специальное ПО на основе искусственного интеллекта проанализирует сигнал, определит место протечки с точностью до 1 метра и передаст информацию диспетчеру. Внедрять новые решения начнут уже в следующем году. Оно должно ускорить ремонт и сократить связанные с протечками издержки. Со временем авторы разработки планируют ее усовершенствовать. ПО должно научиться по звуку определять не только место, но и объем протечки, чтобы диспетчер мог правильно расставить приоритеты. Стоит отметить, что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что такое шаньга? А отварушка? Все это забытые нами пироги, которые так любили русские крестьяне в позапрошлом столетии. О них можно узнать в Костромском музее хлеба. Его экспозиция рассказывает о том, какой путь проделывает зерно от колоса до выпечки, какие виды пирогов встречались в разных городах хлебной Костромской губернии. В музее можно увидеть удивительные экспонаты, узнать о забытых традициях. Например, вы знали о куклах-зерновушках, в которых держали крупы и зерно на самый черный день? У них не могло быть глаз. Крестьяне считали, что это привлечет в дом зло. В музее можно попробовать самому испечь хлеб по традиционному рецепту.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Алексей Андреевич Тилла – выдающийся географ, картограф и геодезист, генерал-лейтенант, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. В его честь назван остров архипелага «Земля Франца Иосифа». Он был известен своими работами по гипсометрии России, изучением истоков рек, исследованиями по магнетизму России. Алексей Тилла родился в первой половине XIX века в Киевской губернии. Происходил из французского дворянского рода. Его дед был гугенотом, переселившимся в Россию. Отец же уже был русским военноподданным. В военной службе с должности прапорщика дослужился до генерал-лейтенанта. А его научная карьера началась с выхода из Академии Генштаба. Первой крупной работой по поручению Русского географического общества стало производство нивелировки между Каспийским и Аральским морями, давшие разность высот. В итоге он составил гипсометрическую карту России, которая установила верный взгляд на рельеф страны. После наш герой занимался метеорологией и исследовал верховья крупнейших рек. Именно он ввел в обиход термин «среднерусская возвышенность». Также он являлся автором атласа по распределению атмосферного давления в России и Азии. В 45 лет Алексей Андреевич стал членом Совета Русского географического общества. Был также председателем отделения математической географии. В 1910 году общество учредило премию имени Тилла по математической и физической географии.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Все, я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, что хочу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слово «рыбак» для русского языка сравнительно новое? В письменных источниках его зафиксировали только в начале 18 века. До этого человек, который занимается рыбной ловлей, назывался рыбарь или рыбарь. Ударение ставили и так, и этак. Слово это можно встретить в поэтических текстах, например, у Пушкина в деревне. «Здесь вижу двух озер лазурной равнины, где парус рыбаря белеет иногда». Или еще отрывок из стихотворения Аполлона Майкова. «Под сосной у синих волн старый рыбарь бородатый колотил дырявый челн». Слово «рыбарь» или «рыба».
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый в мире препарат против болезни Бехтерева разработали российские ученые из медицинского университета имени Пирогова в Москве. Им удалось создать антитела, работающие против клонов иммунных клеток, вызывающих заболевания. Болезнь Бехтерева имеет аутоиммунную природу. Клоны иммунных клеток атакуют собственные антигены организма. Результат – хроническое воспаление позвоночника и некоторых суставов. Со всеми аутоиммунными заболеваниями есть проблема. Их лечение так или иначе подавляет иммунитет. Созданный нашими учеными препарат позволяет выделить вредоносные клоны и уничтожить только их, не затронув иммунитет человека. Сейчас он уже проходит заключительную стадию клинических испытаний.
0: Радиостанция «Гордость».

История одной песни. В 1981 году на экраны вышел фильм Ильи Фреза «Вам и не снилось». В этот год его посмотрели 26 миллионов человек, а звучащая на фоне титров песня полилась из каждого окна. Литературной основой картины стала повесть Галины Щербаковой. Музыку написал Алексей Рыбников задолго до создания и фильма, и повести. А песня получилась, когда композитор открыл роман Рабиндраната Тагора «Последняя поэма». Роман о любви и разлуке завершался стихами в переводе Аделины Адалис. Рыбников говорил: «Я был поражен, насколько точно и легко ранее неизвестные мне стихи легли на эту мелодию». Песню он назвал по роману «Последняя поэма». Однако, по словам композитора, ее оказалось буквально некуда пристроить. Через несколько лет песня прозвучала в исполнении трио «Линник», но известности не получила. Зато в фильме «Вам и не снилось» она буквально пережила второе рождение. Нежная лирическая мелодия Рыбникова и проникновенное исполнение Ирины Отиевой и Веры Соколовой идеально подошли к драматической истории о первой любви. Сегодня известны более десятка кавер-версий. Послушаем «Последнюю поэму» в исполнении Валерии.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».
3: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Единственный белокаменный Кремль в Сибири. Уникальный исторический образец сибирского зодчества – Тобольский Кремль. Один из самых значимых культурно-исторических объектов Тюменской области. В 1961 году ансамбль Тобольского Кремля стал основой формирования историко-архитектурного заповедника. Сейчас на территории Тобольского Кремля 11 исторических объектов показа, а музей-заповедник объединяет 54 архитектурных памятника федерального и регионального значения. Сейчас музеем под открытым небом называют не только сам Тобольский Кремль, но и практически весь исторический центр Тобольска.

0: Любимая моя.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: скульптурное изображение древнегреческого бога. Странно? А ведь слово «истукан» – исконно русское. Происходит из древнерусского глагола «исукати» или, возможно, «истукати». Мы точно не знаем, то есть «выдолбить» или «вырезать», например, из дерева. То же самое, что «ваять», а «истукан» – это то, что «истукают». В переводе на наш современный русский – «изваяние». Долгое время на русском так называли скульптурные изображения. Но в 18 веке в литературный язык вошло слово «статуя», а «истукан» начал исчезать. Сейчас осталось только переносное значение – бесчувственный, жестокий человек. Но и оно постепенно уходит.
1: Радио «Гордость». Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Несостоявшийся священник и революционер, а еще героический полярник. Это все можно сказать о Владимире Русанове, прототипе капитана Татаринова из романа «Два капитана». Наш герой родился в Орле в купеческой семье 80-х 19 века. Подробно своему тогда еще неизвестному современнику Иосифу Сталину собирался стать священником. Но в семинарии связался с революционерами и попал под арест. Была ссылка на берега Печоры, где он трудился статистиком, но ему хотелось получить образование. Поэтому чуть позже он уехал во Францию и окончил Сорбонну. Однако жизни без России Русанов для себя не видел. Мечтал исследовать вулканы на новой земле. Вулканология была его страстью. В начале 20 века губернатор Архангельска помог ему организовать экспедицию. Первый в истории сухопутный поход по новой земле. Наш герой прошел от Красного моря до Баренцева. Далее Владимир загорелся идеей пройти от Архангельска до Камчатки. Первая экспедиция вокруг Новой Земли прошла успешно, после чего его корабль «Геркулес» взял курс на Шпицберген, где Русанов открыл месторождение угля и оставил знаки, закрепившие территорию за Россией. Далее он, несмотря на риск нехватки провизии и топлива, которых изначально было рассчитано всего на полтора года, отправился к Новой Земле. В итоге экспедиция исчезла, и только спустя 20 лет нашли ее последние следы.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают историю создания кургана Бессмертия, одного из символов Брянска. А ведь сама земля, из которой он состоит, свята. Собирали ее с тех братских могил, которые оставляли после себя на Брянщине немецко-фашистские захватчики. Горсточки земли привезли из мест, где проходили самые страшные сражения Великой Отечественной, из Бреста, из Сталинграда. Курган своими руками помогали насыпать уцелевшие родственники павших в боях и лежащих в страшных братских могилах. Сам курган насыпали в 1967 году, а 18-метровый монумент на нем возвели уже позже. Вечная слава павшим за Родину.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В культуре каждого народа есть авторские песни, которые исполняются так часто, что кажется, будто они существовали всегда. Как правило, их ошибочно считают народными. Есть такая песня и в Карелии. «Русский нечут» в переводе «Раскрасавица-девица». Ее автор Иван Левкин, поэт, композитор, создатель и руководитель легендарных карельских хоровых коллективов. Эта песня стала в Карелии настоящим хитом. «Русский нечут» поют в разных интерпретациях буквально все. Ансамбль народной песни «Верия» из Сартовалы исполняет композицию в современной оригинальной аранжировке, которая близка и понятна самой широкой аудитории, в том числе молодежной. Символично, что в год создания новой версии «Русский нечут» в составе ансамбля «Верия» пела внучка автора песни Софья Хребтова. Ансамбль народной песни «Верия» «Русский нечут», язык исполнения «Карельский».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября. 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф. Русское
5: лето. Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В 2012 году российские ученые и полярники смогли добраться до озера Восток в Антарктиде, спрятанного под ледяным щитом толщиной в 4 километра. Открытие гигантского реликтового водоема в самом центре холодного континента – это последнее крупное географическое открытие на нашей планете.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунологию.

проходя, здравствуй, говоришь, будто сквозь меня, будто вдаль глядишь. Я кажусь тебе тем, кем был вчера, мальчик.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это «Не такая». С радостью представляю вам свою новую песню «Душа». Слушайте на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Галина Уланова – одна из тех, кто вернул русскому балету мировую славу. Интересно, что в детстве она не хотела танцевать. Родившись в балетной семье, будущая прима понимала, что путь артистки – боль и слезы. Ей казалось, что ее мать-балерина не спит никогда. Училась Уланова сначала у матери, потом у легендарной Агриппины Вагановой. Ни та, ни другая не видели в ученице ничего особенного. Застенчивая девочка боялась сцены, хореография шла тяжело, каждое движение Уланова учила подолгу. Карьера артистки началась с неожиданно удачного исполнения партии Флорины в «Спящей красавице». Потом она прекрасно танцевала адетту Адилию в «Лебедином озере». Ее «Золушка» заставляла рыдать поэта Бориса Пастернака. Но для самой примы любимыми были партии Жизели и особенно Джульетты. Именно их она показала в 56-м лондонской публике, открыв новую страницу в мировой истории русского балета. Дело в том, что после революции отношение к нашим артистам за границей испортилось. Уланова была первой, кто показал советский балет, достойный наследник императорского. На ее спектакле стояли очереди, и ее называли новой Анной Павловой. Завершив танцевальную карьеру, великая прима 30 лет работала педагогом. Именно она дала нашему балету целую плеяду талантливых учеников. Владимира Васильева и Нину Семизорову, Екатерину Максимову и Николая Цискоридзе. Интересный факт, когда Уланова готовила новую роль, она любила уезжать на природу и размышлять в одиночестве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слушаете патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Матушка Земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «фиксить» в русский язык принесли программисты. Именно они чаще остальных говорят «фиксить» или «пофиксить». Обозначает оно «исправить», «улучшить». Например, «я пофиксил баги в коде» означает «я исправил ошибки в программном коде». А к нашим любимым программистам это слово пришло из английского, где в свою очередь зародилось аж в 14 столетии. Лингвисты спорят, откуда английский глагол «fix» взялся изначально, из старофранцузского или средневековой латыни. Поначалу глагол значил «пристально смотреть куда-либо» или же «сделать что-то неподвижным», «придать чему-либо форму». В этом значении он уже приходил в русский язык и раньше. Мы же помним слово «фиксировать», то есть «закрепить», «установить». А сейчас тот же английский «fix» пришел в русский повторно, уже в другом значении – «исправить», «улучшить». Чаще все же в отношении ошибок в программном коде. Но пришел и пришел, а мы упрямо продолжим говорить по-русски, правда?
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, почему в Брянске поставили памятник Александру Пересвету? Тому самому ученику Сергия Радонежского, который участвовал в Куликовской битве. Дело в том, что, по легенде, Пересвет был уроженцем Брянской земли и до пострижения в монахи – боярином. Именно поэтому его конная скульптура и стала частью памятника «Тысячелетие Брянска», который венчает Покровскую гору, самую высокую точку города. Рядом с памятником изображение сказителя Баяна. Его образ тоже не случайный. Дело в том, что легендарный певец и поэт жил в княжестве, в состав которого некогда входила и территория будущего Брянска.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Алексей Экимян с детства увлекался музыкой. Кроме обычной школы, мальчик учился в музыкальной, по классу скрипки. Когда началась Великая Отечественная война, 14-летний подросток оставил обе школы и пошел работать на железную дорогу. В конце войны он окончил вечернюю школу и поступил на службу в милицию. Потом была средняя школа милиции, затем высшая школа МВД СССР. Выпустившись в звании старшего лейтенанта, Экимян прошел путь от начальника отделения милиции в подмосковном поселке до начальника уголовного розыска в Московской области. Сослуживцы и не догадывались, что редкие свободные часы Экимян посвящает музыке. Первую песню он написал в 42 года. В 43 получил генеральское звание. В 46 после инфаркта вышел в отставку и полностью погрузился в музыкальное творчество. Алексей Экимян написал более сотни песен. Они звучали в исполнении Людмилы Зыкиной, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Анны Герман, Льва Лещенко и многих других популярных певцов и музыкальных ансамблей. Одна из самых известных песен «Вся жизнь впереди» родилась почти случайно. Музыку Экимян написал в 1974 году. Каким был текст, кто его автор, история, что называется, не сохранилась. Зато известно, что когда песню услышал поэт Роберт Рождественский, он понял, что слова должны быть другими, и сочинил строки, которые буквально покорили слушателей огромной страны. Композитор предложил песню на слова Роберта Рождественского ансамблю Юрия Маликова «Самоцветы». Говорят, что Экимян, так и не получивший музыкального образования, обладал невероятным чутьем на исполнителя. Он интуитивно понимал, в чьем исполнении песня прозвучит наилучшим образом. Интуиция его не подвела и на этот раз. Оптимистичная, жизнеутверждающая песня в исполнении «Самоцветов» полилась из каждого окна. Кроме «Самоцветов» ее также исполнял ансамбль «Пламя». Современное звучание легендарному хиту уже в наши дни придала группа «Новые самоцветы». Руководит группой дочь Юрия Маликова, Маликова Инна. Послушаем же песню в первоначальной версии «Самоцветов».

гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно на культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».
7: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Радио «Гордость». Мы на одной волне.
8: Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, да перелет травой. Ну да что гадать?

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королев». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие Земле астероиды.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Наши герои – люди не только мужественные, но еще и очень талантливые. Например, Юлиан Красавин – школьный учитель и герой СВО с Сахалина. Юлиан – автор рассказа, вошедшего в сборник «Нет уз святее товарищества», который издал фонд «Защитники Отечества». До СВО парень работал простым учителем истории, занимался научной работой, увлекался боевыми искусствами. На спецоперации стал фельдшером роты, санинструктором в танковом батальоне. Во время одного из боев получил тяжелое ранение и его демобилизовали. По возвращении домой боец сразу обратился в фонд «Защитники Отечества», где ему помогли оформить необходимые документы для получения военной пенсии. Там он и узнал о скором выходе нового сборника произведений героев СВО. Юлиан заинтересовался возможностью, так как еще на Донбассе начал вести электронный дневник и писать фронтовые повести. Для сборника «Нет уз святее товарищества» подготовил два рассказа. В сборник вошел только один под названием «Андреич» про штурмовика. По приглашению фонда «Защитники Отечества» герой побывал на презентации сборника в Московском музее Победы, где ему вручили благодарность и авторский экземпляр. Кстати, Юлиан также успел создать школьный музей СВО. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут подальше.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Раменская предельная фабрика – один из символов города. Еще в середине позапрошлого века на берегах Борисоглебского озера начал расти яркий комплекс красно-кирпичных зданий. Это было одно из самых прогрессивных производств того времени. Владельцы построили не только цеха и общежития для рабочих, но и больницу с родильным отделением, и детские сады, и даже школу, которая работает до сих пор. Всем этим фабрика обязана Федору Дмитриеву, который, начав карьеру с должности ночного смотрителя за станками, в 26 лет стал директором фабрики. После революции производство национализировали, но фабрика оставалась самой успешной в Подмосковье. Сейчас комплекс зданий признали памятником промышленной архитектуры. В одном из зданий с начала нулевых расположен Раменский историко-художественный музей. А Федору Дмитриеву в Раменском поставили памятник.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

время сноя летнего. А в общем, надо просто

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Втирать очки. Сегодня это выражение звучит довольно часто. Если кто-то рассказывает что-то слишком убедительно, но при этом явно приукрашивает, можно услышать: да он просто втирает очки, то есть пытается обмануть, запутать или создать сложное впечатление. Но у этого выражения довольно необычная история. Пришло оно из языка карточных игроков. Раньше номинал карты определяли по количеству знаков масти. Например, если на карте 6 сердец, это шестерка червей, 8 ромбов, 8 бубей. И именно этим пользовались карточные шулеры. Чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, они могли добавить на карту лишние знаки масти. Делали это довольно хитро. На поверхность карты наносили липкую основу и буквально втирали красный или черный краситель, дорисовывая недостающий символ. Так, например, семерка могла превратиться в восьмерку. Если же знак становился ненужным, его можно было убрать. Достаточно было слегка чиркнуть картой о сукно стола, и часть краски стиралась. Со временем этот карточный трюк стал метафорой. Теперь втирать очки значит нечестно менять картину происходящего, слегка дорисовывать факты, чтобы выглядеть убедительнее. Получается, что выражение, которое сегодня используют в обычных разговорах, когда-то родилось прямо за карточным столом, как название одного из самых хитрых шулерских приемов.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торама. Фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торама» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Главный ботанический сад Российской академии наук – один из крупнейших в европейской части Евразии. Его основали в 1945 году в Москве как символ победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Он носит имя выдающегося ботаника Николая Цицина, который руководил садом 35 лет. Ботанический сад занимает почти 332 гектара. На его территории произрастают более 18 тысяч растений, которые признаны национальным достоянием России. Здесь собрана наиболее полная в Европе коллекция субтропических и тропических растений. Дендрарий – самая большая часть сада. Он занимает 75 гектаров и построен как ландшафтный парк. В центре находится заповедная Дубрава – это территория старого Останкинского леса. Средний возраст деревьев превышает 150 лет. Но встречаются и 200-летние экземпляры. Уникальное место в нашей уникальной стране.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы с

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Алехин – всемирно известный русский шахматист. Слава его была такова, что Ильф и Петров упомянули его в «12 стульях». Остап Бендер обещает доверчивым

0: Тюкинцам приезд в их захолустье, в том числе и этого великого шахматиста. И неудивительно, ведь Александр Алехин при жизни был человек-легенда. Гордость советского шахматного спорта. 1000 сыгранных матчей и победы в большинстве из них. Он мог играть на 32 досках одновременно и выигрывать. Великий шахматист родился в Российской империи в богатой семье. Отец его был дворянин, а мать – дочь текстильного магната Прохорова. В шахматы будущий чемпион играл с детства и успехи тоже демонстрировал рано. Уже в 13 году он издавал шахматный журнал. Первая мировая застала его за рубежом. Алехин через несколько границ возвращался в Россию. Дальше была революция. С начала 20-х шахматист ездил по всему миру, выступая на соревнованиях за СССР. Самым известным был его поединок с Капабланкой. Кубинец считался непобедимым. В 27-м Алехин развеял этот миф, обыграв соперника в последней партии. Дар спортсмена наш чемпион сочетал с талантом учителя. Он давал уроки мастерства известному испанскому шахматисту Артуро Помару Саламанке. Алехин выступал до конца жизни и умер в 46-м году так никем не побежденным. И он так и не встретился за шахматной доской с другим великим русским шахматистом Михаилом Ботвинником.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Что такое жизнь? В чем смысл жизни? Наверное, в самой жизни. Но ведь для чего-то она нам дана. Наверное, для того, чтобы после себя что-то оставить. Ну, не всегда то, что оставляешь, для других имеет значение, к сожалению. Ну, если не оставить что-то после себя, то, по крайней мере, прожить ее было бы здорово, так, чтобы не было стыдно. Но и с другой стороны, чтобы было что вспомнить.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сет. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.
2: А для вас музыка «Гордость» — это какая музыка?
3: «Гордых» — это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Лакшери. Наверняка вы встречали это слово в рекламе, в разговорах о моде или путешествиях. Слово пришло из английского языка, где и означает «роскошь». Было это в 90-х, когда в России начали появляться роскошные автомобили, роскошное жилье и прочие атрибуты так называемой «красивой жизни». Имевшиеся в русском языке аналоги, тот же роскошный, шикарный, великолепный, а также престижный, комфортный, не устраивали как продавцов, так и покупателей этой роскоши. Слова-то известные, используются давно, а хотелось чего-то нового, ощутимо подчеркивающего исключительность. Говорить «дорого-богато», даже если именно это имелось в виду, было уже не камильфо. А в том, что в данном случае на полном серьезе применимы такие слова, как «изыск», изящный, элегантный, полной уверенности не было. Заимствование лакшери в той или иной степени примирило всех, за исключением какой-то малости, почти полного отсутствия ожидаемого восторга со стороны окружающих. Саркастичные пользователи интернета и вовсе стали говорить «лухари». Над названиями объектов недвижимости, включавшими это слово, начала потешаться вся страна. Историческая справка: английское «лакшери» происходит от латинского «люксус». Кроме роскоши, оно означает также излишество, чрезмерность.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Один из символов Реутова – «Аллея героев», открытая в 2005-м. Бюсты героев Советского Союза и Российской Федерации возвел известный скульптор Виталий Казанский. Он подошел к делу ответственно, создав не условные образы, но скульптурные портреты реальных людей. Большое внимание автор уделил и деталям обмундирования и амуниции разного времени. Среди тех, кого увековечили в Реутове, герой России Борис Воробьев, участник войны в Афганистане, первым в мире, выполнивший мертвую петлю на вертолете.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
1: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, когда бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс», я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
0: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Шелд.
1: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
2: Радиостанция «Гордость».

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Здравствуйте.

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «реактивный кентавр». Система была бесплатформенной, а вместо нескольких парашютов применялся один – более экономичный и легкий – купол площадью 540 квадратных метров. «Реактавр» был на тонну легче предшественника и монтировался непосредственно на БМД. Он спускался из самолета со скоростью в четверо большей, а в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Таким образом обеспечивалась мягкая посадка.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное место.
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Соколова – первая женщина-водолаз в мировой истории. Профессия водолаза всегда считалась исключительно мужской, однако Нина первой доказала, что ей по плечу

0: погружения в воду и огромный водолазный костюм. На момент первого своего опыта погружения она весила 50 килограммов, а ее костюм больше 80. Родилась Нина в 1912 году в Череповце в многодетной крестьянской семье. После школы уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Она была единственной девушкой на курсе. С красным дипломом инженера гидротехника она попала в знаменитую экспедицию подводных работ особого назначения. За 2 года до Великой Отечественной Соколову зачислили на военную службу на Северный флот, а потом перевели на Балтийский. Именно подразделению Соколовой пришлось обеспечивать работу дороги жизни. Во время блокады Ленинграда она руководила прокладкой по дну Ладожского озера трубопровода, по которому с большой земли в осажденный город подавалось топливо. После этого Нина Соколова возглавила прокладку электрического кабеля по дну озера для бесперебойного обеспечения Ленинграда электричеством. После войны Нина Соколова продолжала трудиться вместе с водолазами, восстанавливая разрушенное хозяйство. В ее профессиональном списке восстановление подводной части американского моста через Дон, разминирование водослива и турбин Свирской ГЭС, обследование дна Невы для строительства 2 железнодорожных мостов от Ленинграда до Шлиссельбурга. В феврале 2021 года ее именем назвали набережную реки Шексны в ее родном Череповце.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Нравственность – это не просто понимать, что есть добро и зло, а осознанный выбор и волевое стремление воплотить высокие моральные принципы в поступки. Высокие нравственные идеалы глубоко присущи народам России и передавались из поколения в поколение на протяжении всего времени существования нашей страны. Несмотря на сложную историю России, войны, смутные времена, нашей характерной чертой является следование этическим принципам, в отличие от некоторых западных государств, культивирующих нравственное разложение. Только благодаря высоким нравственным идеалам человек остается человеком и может двигаться вперед, сохраняя стабильность в обществе.
0: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С вами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Костромской музей сыра расположен в здании памятники архитектуры конца XVIII века. Строили его для купца Резчикова, торговавшего пушниной. Сейчас в нем расположилась экспозиция, посвященная истории сыра, как в России, так и за рубежом. Среди экспонатов и забавные, и серьезные. Например, резиновая корова, которую можно подоить. Или наборы посуды, использовавшиеся для изготовления сыра в разное время. В музее можно узнать, сколько молока нужно на одну головку сыра, как с сыроварением связан Дмитрий Менделеев и почему костромской сыр завоевал широкую популярность.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шарфы. Во множественном числе этого слова ударение часто переносят на окончание. Шарфы. По аналогии с привычными формами. Зонты, мосты. Но литературная норма иная. Шарфы с ударением на корне. Слово «шарф» во всех формах сохраняет ударение на первом слоге. Шарф – шарфом, о шарфе. И, соответственно, шарфы. Именно такое произношение соответствует литературной норме. Почему возникает ошибка? Срабатывает ложная аналогия. Многие односложные существительные мужского рода во множественном числе действительно переносят ударение на окончание. Но шарф к этой группе не относится и ударение не меняет. Поэтому правильно теплые шарфы, вязаные шарфы, зимние шарфы. Запоминаем – зонты, мосты, но шарфы. Иногда язык любит исключения, и это одно из них.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас, как песню о «Радио Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: гордость. Такое родное.
1: Здоровенькие!
2: Что вы делаете?
1: Обряди вам, милый ямню!
2: Умните!

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: счастливые годы.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Белгороде разработали инновационный способ изготовления сварочных инструментов. Ученые Белгородского государственного университета запатентовали новый метод 3D-печати инструмента для сварки. Его суть – послойное сплавление металлического порошка лазером. В результате получаются детали необходимой формы, которые не нуждаются в последующей обработке и сохраняют высокую прочность при повышенных температурах. Изготовленные по инновационному методу инструменты применяются в аэрокосмической, атомной и других высокотехнологичных отраслях промышленности.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза, они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталин уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием,

0: Подкастом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Быковский Виктор Иванович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Виктора призвали в армию по окончании медицинского техникума. В 43-м году был отправлен на фронт, командовал санитарным взводом. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь на 25 сентября 43-го года Быковский в составе группы захвата форсировал Днепр. На рассвете в критический момент боя защищал раненых на батальонном медпункте. Был дважды ранен, но сумел переправить всех раненых через реку в тыл. На последней лодке тяжело раненого военфельдшера самого отправили в госпиталь. 26 октября 43 года гвардии лейтенанту медицинской службы Быковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два месяца Виктор вернулся в строй. Участвовал в освобождении Украины и Румынии. Награжден орденом Красной Звезды. После войны Виктор Быковский работал в военных, а по увольнении в запас в гражданских лечебных учреждениях.
0: Радио «Гордость»

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
4: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Experience. Слово пришло из английского и означает опыт, переживание, впечатление. В русском языке оно закрепилось прежде всего в разговорной и профессиональной среде, особенно в маркетинге, медиа и индустрии развлечений. Когда говорят пользовательский experience или просто experience, обычно имеют в виду не опыт, как знание или навыки. Речь скорее о целом спектре эмоций и впечатлений, которые человек получает, взаимодействуя с чем-то, сервисом, событием, пространством. Например, концерт. Это ведь не только музыка, это свет, звук, атмосфера в зале, реакция зрителей, общее настроение вечера. Все вместе и создает тот самый экспириенс, впечатление, которое остается после события. Конечно, во многих случаях слово можно легко заменить русскими «опыт» или «впечатление». А если можно и легко, тогда давайте по-русски.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знали, что во время Великой Отечественной войны в Тюмень было эвакуировано тело вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, который до этого находился в мавзолее на Красной площади в Москве? В сибирский город тело переправили спецпоездом в сопровождении охраны и руководителя лаборатории при мавзолее Бориса Збарского. Именно благодаря Збарскому вагон, в котором путешествовал Ильич, был оборудован всем необходимым для поддержания определенного климата. Кроме того, вагон был модифицирован таким образом, чтобы не допустить даже минимальной тряски в пути следования. Местом для хранения тела выбрали здание Тюменской сельскохозяйственной академии, ныне Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Вождь вернулся в столицу лишь весной 1945 года. И, как отмечала специальная комиссия в акте, мумия вождя вернулась из эвакуации в гораздо лучшем состоянии. Кожа стала более эластичной, а суставы – более подвижными. Кроме того, была восстановлена потеря веса в 2 килограмма, которая отмечалась до выезда. Кстати, в честь вождя революции в Тюмени возвели самый высокий бронзовый памятник Ленину в России. Его высота – 15,5 метров.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Казань – один из древнейших городов России и один из самых продвинутых. Несколько лет назад в городе открылся ультрасовременный IT-парк, названный в честь одного из создателей первого советского компьютера – Башира Рамеева. Это открытый для всех квартал, где работают передовые IT-компании, а дети учатся робототехнике. В холле играет восстановленный роборояль 90-го года. Еще одна техноточка – центр «Артплей». Фишка арт-пространства – демонстрация шедевров мирового искусства на стенах с обзором в 360 градусов. Полное погружение. Любители прогулок оценят набережную озер Кабан, уже отмеченную несколькими престижными премиями в области ландшафтной архитектуры. 3,5 километра зелени, цветов, велосипедных и пешеходных дорожек и необычной подсветки. А посреди озера самый большой фонтан Казани высотой 500 метров. Едем в столицу Татарстана и слушаем лирическую композицию уроженца этого города Линара Гатина на радио «Гордость» 97.2 FM в Казани.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг, а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кинуть. Это слово, может и к сожалению, звучит практически повсеместно. Например, он меня кинул. И речь здесь вовсе не о том, что кто-то что-то физически бросил. В таком контексте кинуть означает обмануть, подвести, не выполнить обещание. Изначально слово пришло из языка преступной среды. Там кинуть означало обмануть партнера по сделке, присвоить деньги или товар и исчезнуть. Со временем выражение вышло за пределы этой среды и стало употребляться гораздо шире. Сегодня его можно услышать в самых разных ситуациях. Например, человек обещал вернуть долг и пропал. Тогда говорят: ну все, меня кинули. Или договорились о работе, а оплату так и не получили. Снова звучит то же слово. Иногда словечко употребляют и почти шутливо. Ты обещал позвонить и не позвонил. Взял и кинул меня. Хотя изначально значение у него было куда более жестким. Очень показательный пример того, как жаргон проникает в обычную речь. Мы начинаем использовать жаргонизмы в повседневных разговорах, даже не задумываясь о происхождении. Но все-таки лучше этого избегать. Мы же культурные люди.
0: Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенные им боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности воинскому долгу.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Чую я больше, больше, больше, больше, только, только, только мои хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: Аутер ГУДО «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Хабаровск стоит на берегу реки Амур, самой протяженной реки в России, которая является домом для десятков видов рыб. Неудивительно, что здесь есть целый музей, посвященный амурскому биоразнообразию. Музей-аквариум был основан в декабре 2005 года и стал первым в России таким учреждением, посвященным экосистеме реки Амур. В живой аквариумной экспозиции представлены более 90 видов рыб. Есть здесь и такие особи, с которыми обыватели никогда не сталкивались. Это сорные рыбы, элеатрисы, щиповки, лептобоции и другие. Все они плавают маленькими стайками и потому почти незаметны. Здесь также можно встретить красивых и экзотичных линков, хариусов и даже косаток-крошек. Настоящей звездой музея считается звездчатая камбала, по светлому телу которой разбросаны желтые пятна. Водятся в здешних аквариумах и водяные черепахи, креветки, амурские раки. В музее также можно более подробно узнать об этих видах и их жизни.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер в волосах и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани, Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте. В студии Анна Макарова. В Самарской области обсудили развитие казачества. Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Совета по делам казачества, где отметил, что в регионе последовательно выстраивается долгосрочное взаимодействие с казачеством как с одним из главных институтов обеспечения общественной безопасности и патриотического воспитания. Участники заседания рассмотрели вопросы развития основных направлений деятельности областного казачьего центра, особое внимание уделили участию казачьих обществ в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также развитию инфраструктуры казачества. Губернатор заявил, что власти видят в казачестве надежную опору в решении ключевых государственных задач и задач региона. Поэтому нужно сформулировать, какие инфраструктурные шаги необходимо сделать, чтобы казачество дальше развивалось. Делегация американских законодателей планирует посетить Россию. Случится это осенью или зимой в текущем году. Как пишет издание «Коммерсант», член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что визит точно состоится. В его рамках будут обсуждаться вопросы торговли, мирного урегулирования и восстановления двусторонних отношений между странами. Жители Самары выберут дизайн новых трамвайных остановок. Администрация города запустила опрос на портале госуслуги «Решаем вместе». Дата окончания опроса – 15 августа. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр труда Антон Котяков. В ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. И к этому часу все. Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
7: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Свято-Петропавловский собор в Луганске соединил старину и современность. Построенный в 18 веке, он пережил революцию и вновь открыл двери для верующих уже во время Великой Отечественной. Больше он не закрывался, а росписи в нем совсем недавно создали иконописцы из Палиха. Предыдущие давно погибли, и стены храма десятилетиями оставались просто белыми. Луганский бизнес помог с финансированием, и 10 лучших палихских мастеров больше года расписывали собор, соблюдая все традиционные технологии. За образец они взяли грановитую палату в Кремле и крестовоздвиженский собор в самом Палихе. Фрески посвящены Богородице и святым Петру и Павлу. Сохраняем традиции и слушаем радио «Гордость» в Луганске.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Герой этого выпуска – ветеран СВО Эдуард Бараев из Адыгеи. Этот скромный, улыбчивый молодой мужчина, меткий стрелок из лука и настоящий патриот России. Впервые за ленточку он отправился сразу после начала СВО. Как и многие, младший сержант запаса Бараев не смог оставаться в стороне. Воевал на запорожском направлении в пехоте, получил ранение, восстановился и снова отправился на СВО в составе артиллерийского подразделения на Херсонском направлении. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение и был комиссован. Когда Эдуард вернулся домой, то филиал фонда «Защитники Отечества» помог получить специализированный протез. С ним Эдуард смог заниматься спортом, в том числе и в секции стрельбы из лука. Ветеран быстро освоил нужные навыки и в Ставрополе выступал за родной регион. Восхищаемся силой духа наших героев. Именно такие мужчины, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава героям России!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».

Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точно решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама АО ПТ, не оферта.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на прессе. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Передергивать. Сегодня это слово часто используют, когда речь идет о споре или обсуждении. Например, можно услышать «не передергивай». В таком контексте это означает искажать смысл сказанного, вырывать слова из контекста, подменять факты. Известно, что у этого выражения довольно необычное происхождение. Оно пришло из особого языка карточных игроков. Там глагол «передернуть» означал вполне конкретное действие. Ловко передвинуть карты так, чтобы получить нужную комбинацию, проще говоря, сжульничать. Со временем слово вышло за пределы карточной среды и стало использоваться в переносном смысле. Ведь принцип тот же самый, как в игре можно незаметно передвинуть карты, так и в разговоре. Передвинуть факты, немного изменить их, вырвать из контекста или подать так, чтобы они звучали выгоднее. Поэтому сегодня, когда говорят «он передергивает», обычно имеют в виду, что человек не совсем честно ведет спор, подменяет аргументы или трактуют чужие слова не так, как они были сказаны. Получается любопытная история. Слово родилось за карточным столом, а потом перекочевало в обычную речь и теперь помогает описать нечестные приемы уже не в игре, а в разговоре.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что самые первые скульптуры в парке Толстого в Брянске появились вскоре после войны. В то время внезапно начали гибнуть старые вязы. Директора посетила оригинальная идея. Он предложил скульпторам-любителям вырезать из них сказочных персонажей. За дело взялись модельщики завода дорожных машин Жданов и Михайлов. Так в парке появились старик-сказочник, а следом за ним Деснянка и Емеля. Деревянная скульптура недолговечна. Первых статуй уже нет, но на их месте появились новые. Сейчас деревянные скульптуры парка – один из символов города.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «СТО МХ» в объективе города. От 3 890 000 рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль «СТО МХ» 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «СТО». Не оферта.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России крупнейшая в мире национальная система теплосетей. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, с удивлением замечают, температура в квартирах зимой здесь заметно выше, чем во многих других странах. Благодаря тому, что наша страна унаследовала советскую модель центрального теплоснабжения, в России в целом более 60% помещений до сих пор отапливаются централизованно. А, к примеру, в Москве тепло и горячую воду от теплоцентралей получают более 90% потребителей. ТЭЦ крупных, средних и малых газифицированных городов используют в основном природный газ. Негазифицированные малые города и поселки для производства тепла используют уголь и мазут. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: ценности. На радио «Гордость» на все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Не равно

0: капитан, еще не вечер!
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет!
3: Это Веснушка.
2: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете единственного в мире человека, который пересек Тихий океан из востока на запад и с запада на восток? Это Федор Конюхов. А в 19-м году он пересек Южный океан на весельной одноместной лодке, пусть и снабженной специальным оборудованием. 154 дня путешественник шел от мыса Горн до Новой Зеландии. До этого Конюхов несколько раз пересек на веслах Атлантику, покорил 7 величайших гор планеты. Последний его проект – очередной переход через сложнейшие широты от мыса Горн до Австралии. А еще Федор Филиппович – самый возрастной гребец-одиночка в мире. Родившись в семье потомков поморов, он совершил первое путешествие в 15, пересек Азовское море. Затем посетил Северный полюс и пересек Атлантику за 46 дней на отечественной гребной лодке «Урал-Ас». Интересный факт: Конюхов не только путешественник, но и профессиональный художник. Был членом Союза художников СССР. Ноу-хау от Конюхова. В южных широтах он использует танковый шлемофон. Волны там бросают так сильно, что можно разбить голову, а шлем еще и от ветра защищает.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Мара.
1: Человеческая жизнь – главная ценность, бесценный дар, данный человеку свыше. Человек – это и есть жизнь, а жизнь – это сам человек. Русский человек всегда задавался вопросом, для чего он живет, в чем смысл и предназначение человеческой жизни на Земле. И наша великая русская литература, наши писатели, философы дают ответ на эти вопросы. Высокие ценности, высшие идеалы и стремление сделать мир лучше. И русский воин во все времена, во всех войнах всегда вел битву за жизнь, за своих детей, за своих внуков, за жизнь будущих поколений на нашей земле. И сейчас наши ребята на фронте тоже ведут битву за жизнь. И во все времена наши воины были способны на великий подвиг – отдать свою жизнь за жизнь других людей, за жизнь новых поколений на нашей земле.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely.defi.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Все, я больше, больше, больше, больше, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, что хочу.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перетяковская, дом 28, строение 4+.
10: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
11: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что два узких серебряных волнистых пояса на гербе Раменского символизируют Борисоглебское озеро? Этот водоем – жемчужина города и один из его символов. Это на его берегах когда-то появилось первое местное промышленное предприятие – легендарная Раменская бумагопредельная фабрика. Уже в XIX веке за озером стал следить санитарный надзор, не позволявший мусорить на берегах. В советское время ученые смогли успешно преодолеть обмеление озера, а сейчас на берегах идет масштабное благоустройство, которое должно завершиться в ближайшее время. Его площадь больше 10 гектаров. Уже появились деревянные настилы экотроп, в ближайших планах – балкон для свадебных церемоний. Кстати, на берегах озера можно увидеть иву, которой больше 100 лет.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, бугу, язык исполнения эвенский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят, в каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых, наше время настало,

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что победой над чумой, черной смертью мир во многом обязан России? По-настоящему эффективную и сравнительно безопасную вакцину против всех видов этой страшной болезни создала советский бактериолог Магдалина Петровна Покровская. Используя бактериофаги, она смогла вывести у себя в лаборатории ослабленные безопасные чумные бациллы. Их ласково звали ручной чумой. Затем врач ввела созданный ею препарат себе. Ее не остановил даже грипп, которым она в тот момент болела. Покровская решила, что убьет двух зайцев, и вакцину испытает, и проверит, как она работает на больных людях. В первые сутки у врача сильно поднялась температура. Место укола болело. Когда симптомы прошли, Магдалина Петровна ввела себе вторую, завершающую дозу вакцины. Так советская медицина спасла миллионы людей во всем мире.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство...
3: Реклама.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза, они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталин уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет, это Константин Грим и группа «Братья Грим» на радио «Гордость». Слушайте свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дипломат, открывший для России Японию, участник кругосветки и первопроходец – все это Ефимий Путятин. Родился он в семье новгородских дворян. Служил под началом Михаила Лазарева, одного из первооткрывателей Антарктиды. Вместе с ним совершил трехлетнюю кругосветку на фрегате «Крейсер». Воевал, участвовал в разгроме турецкого флота в Наварринском сражении в первой половине 19 века. Тогда, благодаря помощи России, на карте появилась независимая Греция. Однако сердце Путятина стремилось на восток. Сначала была успешная миссия в Персию. Ефимий Васильевич добился отмены ограничений для русских купцов. А затем Путятин на фрегате «Паллада» отправился открывать для России Японию. На борту собрался звездный состав. Здесь служил будущий пионер авиации Александр Можайский. Секретарем Путятина был создатель «Обломова» Иван Гончаров. О своем плавании он написал книгу очерков. Миссию сопровождал архимандрит Аввакум, знаменитый синолог. Тогда Путятин заключил со страной восходящего солнца Симоцкий трактат, открыв нашим судам три японских порта. Между делом эта экспедиция открыла острова Римского-Корсакова, заливы Пасьета и Ольги, картографировала побережье. За Японией последовал Китай. Наш герой добился допуска в эту страну русских вместе с семьями, уточнил границы по Уссури. Благодаря ему Россия стала первой европейской страной, заключившей с Китаем торговый договор. Также дипломат убедил азиатов пустить к себе православных миссионеров и разрешить строительство церквей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Возможно, в интернете вам встречалось слово «match». Это англицизм переводится как «соответствие, совпадение, гармония». В русский язык слово пришло с площадок онлайн-знакомств. Если пользователи проявили интерес к анкетам друг друга и поставили взаимные лайки, значит, случился «match». На что платформа реагирует и открывает возможность начать переписку. Вскоре «match» приобрел дополнительные значения и проявился в молодежном и профессиональном сленге. Выражение «у меня мэтч с ней или с ним» означает, что у людей как минимум возникла взаимная заинтересованность и симпатия, а может и глубокая привязанность. Недаром мэтч переводится еще и как пара. Причем мэтч может случиться не только у человека с человеком. У меня мэтч с этой песней. В переводе со сленгового на литературный русский значит, эту песню словно написали специально для меня. Понятие мэтч в технической сфере или дизайне означает, найдено оптимальное технологическое или визуальное решение. Мэтч при подборе кадров – на работу принят сотрудник, соответствующий ожиданиям работодателя. Для тех, кто не признает слово «мэтч», у нас хорошие новости. В словари иностранных слов и даже сленговые словари его пока не включили, а может и не включат. Давайте по-русски.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете, что в Люберцах стоит памятник легендарным хитам Любэ, «Ребята с нашего двора» и «Дуся агрегат»? Это две выразительные скульптуры. Одна изображает Дусю в «Адидасе» с гантелей и гири на 32 кило, а вторая – Николая Расторгуева. На его гитаре выгравирован автограф певца, а на Дусиной гире надпись «Стопудовый хит». Как вышло, что памятник имеет два названия? Изначально, когда группу решили увековечить в городе с ней неразрывно связанным, скульптуру назвали «Дуся агрегат». Отсылки к хиту 89-го года и «Люберам» ведь очевидны, но потом решили, что для памятника «Дуся агрегат» немного слишком, и заменили хулиганское название на лирическое «Ребята с нашего двора». Кстати, Николай Расторгуев – почетный гражданин города Люберцы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы – один из самых популярных музыкальных коллективов, который исполняет этническую музыку народов Карелии, причем в новом современном ключе. Актуальная аранжировка фольклорных песен, использование как традиционных, так и электромузыкальных инструментов делают каждую композицию близкой и понятной самой широкой аудитории, прежде всего молодежной. Жанр песни «Катрина» – ингерманландская «Рёнтушка». Энергичная рёнтушка с короткими куплетами-частушками – традиционное сопровождение танцев во время обрядов и народных гуляний. Считается, что «Катрина» исполнялась во время свадебного сговора. Во всяком случае, песня восхваляет и будущую невесту белокурую Катрину, и ее избранника, рослого красавца Юха. В финальном куплете упоминается рукавица – необходимый атрибут рукобития, завершающий части обряда сговора, то есть молодых просватали, бьют по рукам и договариваются о свадьбе. Ансамбль народной песни «Верея» – «Катрина», язык исполнения – «Карелия».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Когда я слышу о правах и свободах человека, я думаю, а в какой степени права и свободы имеют право на существование вообще? Но в наше время интернет – это серьезная штука. Мне понравилось, как сказал один великий какой-то человек, к сожалению, не помню его имени, он сказал, я не знал, какое количество идиотов на этом свете, пока не подключил себе интернет. Вот. И мне кажется, что все-таки это нуждается в контроле. Вот. Права и свободы, но не до такой степени, что это уже переходит всяческие границы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».
2: За

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт. Рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Зачем топтать?

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире передача фотографий с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамные изображения с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
0: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: мою не пройдет ни полгода. Не пройдет ни полгода. Не пройдет ни полгода.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость». Из вагона я

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Таким был Антон Семенович Макаренко, чье имя неразрывно связано с научной педагогикой и воспитанием. Его главный постулат – личность ребенка следует воспитывать в коллективе и со всем уважением относиться к его человеческим правам. Его работа пришлась на тяжелый период после революции и войны, когда в стране было много детей с трудной судьбой – сирот. Он 12 лет руководил колониями для малолетних правонарушителей и, чтобы вернуть ребят к нормальной жизни, разработал особую систему обучения. Педагог не пытался исправить детей, а давал им понять, что честная жизнь безопаснее и приятнее. «Нет дефективных детей, есть дефективное отношение к ним», – писал он. Благодаря опыту коллективной жизни у школьников развиваются взаимовыручка, ответственность, понятие долга и чести. Придуманная Макаренко методика воспитания оказалась настолько успешной, что со временем обрела известность. Он являлся автором первой книги для родителей о воспитании. Его научные работы до сих пор используют современные учителя и психологи. В 1988 году ЮНЕСКО включила его в четверку величайших учителей 20 века наряду с Марией Монтессори. По мнению исследователей, именно Антон Семенович предвосхитил основы современного гуманистического образования.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарные. Легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: прощай.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: тоже с ним стало. Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Спасибо.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Надежда Кожевникова. Девочка и кошка.
3: Скобочками бровки, лодочкой ладошки, девочка в подвале говорила кошке: «Выходить наружу и не думай, что ты. Слышишь, там стреляют, там сейчас прилеты. Там от взрывов этих столько беспорядка, вся в глубоких ямах детская площадка. Там не погуляешь, и песочниц нету. Там теперь могила дедушки-соседа. А вчера стрельнули в детские качели. Ранили, наверное, целый день скрипели. Мины лепестками там лежат у лавки. Лапкую наступишь, и не будет лапки. Здесь же безопасно. Маму надо слушать. Вот она вернется, принесет покушать. Полный термос чая и кастрюльку каши. Может быть, тушенки раздобудет даже. Нам гуманитарку выдают по норме, но не сомневайся, мы тебя покормим. Оставайся с нами, мы же не обидим. А придет Россия, вот тогда и выйдем». Кошка согласилась, хвостиком вильнула и на досках рядом с девочкой уснула.
4: Поэт Надежда Кожевникова – уроженка и жительница Брянской области. Это стихотворение написано ею на основе истории, показанной в новостном сюжете. Девочка в прифронтовом городе пряталась от обстрелов в подвале, прижимала к себе котенка, чтобы уберечь, и потому что вдвоем не так страшно.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торома связывается с именем легендарного вождя мордовских народов Великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торому своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торомы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина «Телине», язык исполнения «Эрзианский».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Если вы думаете, что музей может быть только о картинах или истории, спешим вас удивить. В Пензе есть музей, посвященный луку. Музей расположен в селе Бессоновка, всего в 12 километрах от города, и стал настоящей региональной достопримечательностью. Экспозиция рассказывает о бессоновском луке, знаменитом сорте «Русский золотистый», который выращивали еще в 19 веке. Посетители могут увидеть старинные инструменты, фотографии, документы, а также поделки и картины из луковой шелухи. Это настоящий художественный народный промысел. Особое место уделено гастрономии. Здесь показывают, как лук использовали в блюдах и даже устраивают дегустации во время праздников. Музей лука – это не просто выставка, а целый культурный центр. Он знакомит с историей, традициями и жизнью села, где лук был не только овощем, но и символом мастерства и труда.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».
2: Меня зовут Виталий Цветков. Я лидер группы «Виктор Виталий». Слушайте нас на радио «Гордость» и давайте вместе гордиться.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многим из вас наверняка знакомо прилагательное «зазорный». Услышать его сейчас обычно можно в составе выражения «в этом нет ничего зазорного». А знаете ли вы, что раньше в русском языке было существительное «зазор», то есть «стыд», «позор»? Слово это старинное, древнерусское, с ним тесно был связан глагол «зазирати», то есть увидеть нечто постыдное для чужих глаз, не предназначенное. И, кстати, «зазрение» — часть всем известного выражения «без зазрения совести». Это тоже слово, родственное «зазору». Позором же изначально называли просто нечто, привлекающее всеобщее внимание. Современный смысл у этого слова появился лет 300 назад из-за того, что преступников выставляли на всеобщее обозрение.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что географ, полярный исследователь, этнограф и писатель

0: прошлого, и географ принял участие в научном обосновании полярных экспедиций.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Семья – опора счастья. Я полностью согласен с данным утверждением. Если бы не мои родители, если бы не моя жена, даже не знаю, чем бы я занимался и где в итоге оказался. Моя семья – в некотором роде даже причина, по которой я живу. После окончания основной части командировок на СВО я долго не находил себе места в гражданской жизни. Местами даже пришлось заново социализироваться, в чем-то привыкать к мирной жизни. И если бы не моя семья, не знаю, как долго я проходил бы эту адаптацию, если бы вообще прошел. Знаете, недаром говорят, человек семьёю крепок. Нашу семью испытания сделали только крепче, а того, кто стал крепок, сломать практически невозможно.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Берем русские, мордовские и татарские напитки.

0: Девы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Самолет.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
1: Есть мнение такое, что необходимо поставить себе правильную русскую, красивую речь и пользоваться ей повсеместно и всегда. Угу. Но, во-первых, есть другое широко
2: альтернативное, да?
1: Да, альтернативное, что нужно быть ближе к народу. Нужно понимать, в какую аудиторию ты пришел. Потому что, наверное, если ты занимаешься бизнесом, например, промышленным бизнесом, где есть какие-то свои устоявшиеся нормы поведения.
2: Я понимаю,
1: да,
2: о чем вы.
1: И выйдешь презентовать свой проект вот в таком классическом стиле, ну, наверное, тебя поймут, конечно.
2: Не поймут, да.
1: Не поймут даже, да. Вот что, как с этим быть?
2: Очень точный вопрос, это, наверное, один из самых болезненных вопросов, как пройти между Сциллой и Харибдой. Ко мне, кстати, приходят на занятия люди, допустим, из строительного сегмента, когда они формулируют запрос, они говорят: слушайте, когда я в кругу рабочих, я знаю, как им объяснить. И там надо объяснить очень четко, доступно, используя минимальное количество слов, но слова должны быть такие, после которых все понятно. Что нужно делать, куда бежать и когда должно быть готово. Но я же не могу, говорит, так общаться со всеми. Я же общаюсь еще и в обществе, посещаю форумы, выставки. И там уже вот у меня есть проблемки в этом вопросе. Тут, конечно, она ответ, ну, истина, она посередине. Мы всегда говорим в каких-то предлагаемых обстоятельствах. Это правда. И важно понимать, насколько ты эти предлагаемые обстоятельства понимаешь, чувствуешь, насколько ты в них погружен и насколько ты готов быть своим. Здесь все свои. И, конечно, если ты придешь с таким вот лоском без единого сучка и задоринки, но в село, то это может вызвать обратную реакцию. Вот в этом-то и конфликт. При этом это не оправдывает людей, которые говорят, как говорится, через три слова, четвертое матное, и пренебрежительно относятся к русскому языку, вот это окончание, не открывают рот, там, вот так вот, да. Это ни в коей мере никого не оправдывает. Ищите способ, изучайте предлагаемые обстоятельства, не бойтесь быть естественным и не бойтесь быть неидеальным.
1: Не бойтесь быть неидеальным.
2: Даже да. Могу сказать больше, у вас точно не получится быть идеальным, поэтому можете даже не пытаться.
1: Правильно. Итак, вот некий компромисс между естественностью и подготовленностью, скажем.
2: Академичностью.
1: Но при этом, на ваш взгляд, Александр, а табу какие-то есть? Вот чего категорически нельзя делать? Что нельзя произносить? Может, я не о словах даже говорю. С какой интонацией нельзя выступать?
2: Я понял, да. Нет здесь вот такого рода табу. Можно об этом поговорить, я готов. Но я вот от себя скажу, что табу у меня лично, когда я готовлю спикеров, ораторов, людей, которым хочется или приходится выступать, для меня лично является табу ничего не хотеть от собеседника, ничего не хотеть от зрителя. Заниматься всем, чем угодно, кроме как зрителем или собеседником аудитории. Мы такие примеры знаем. Вот так называемый синдром отличника, когда человек, как в школе, знаете, вот правильный ответ нужно дать. Он написал текст, выучил текст, он ответственный, он зазубрил текст, он отрепетировал текст, и во время выступления он старался не забыть текст. Да. И ты у него спрашиваешь потом, как прошло выступление. Он говорит: я доволен, я не забыл текст, я сказал все, что я хотел сказать. Говоришь: а как там зритель-то? Не знаю, они мне особо не мешали, я старался на них не отвлекаться. Вот это для меня табу. То есть человек все-таки, если мы говорим про публичное высказывание, у него всегда есть адресат, всегда есть тот, кто это увидит, услышит, поймет или не поймет, почувствует что-то. И вот для меня табу – это ничего не хотеть или не разрешать себе что-либо хотеть от аудитории. Вот это главное табу. А так, конечно, технические моменты, ну, есть вот тональности, допустим, диктаторского такого свойства, родительского толка, да, когда человек, может быть, даже в силу своей профессии, там вот он привык говорить, как говорится, вот, с пристройкой сверху. Значит так, слушай сюда, в отдельных обстоятельствах это жизненная необходимость, и ни в коей мере не нужно от этого отказываться, но попадая там в другое общество, тебе приходится перестраиваться, тебе приходится учитывать те обстоятельства, в которых ты выступаешь.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: на земле не останется нас.
1: Реклама. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Катится

0: непреклонною под ветрами.
1: Эх, Россиюшка, ты моя.
0: Сквозь гранит дней и столетий памяти путь твой бессмертен.

Боль моя, ты и спасенье, колыбель, жизнь и судьба —

0: преподая, о всех нас молясь, берегла сердцем щедрая и родная. Эх, Россишка, ты моя.
1: Сердцем щедрая и родная. Эх, Россиюшка, ты моя.
2: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
3: На судоверфи в Нижегородской области заложили сухогруз для Арктики. Это первый из 13 самоходных сухогрузов новой арктической серии. Его строительство будет осуществлять Окская судоверфь в городе Навашино. Сухогруз предназначен для морского и смешанного плавания. Его длина 141 метр, ширина почти 17. Два просторных трюма позволят перевозить насыпные и крупногабаритные тяжеловесные грузы. Арктическая версия отличается большей мощностью судовых двигателей и повышенным ледовым классом для эксплуатации на трассах Северного морского пути с июня по октябрь.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Алтае записаны сотни уникальных народных песен. Участники творческой экспедиции «Родники. Истоки» обнаружили и зафиксировали песенное наследие народов региона. Среди находок – образцы горлового пения тилингитов и мужская лирика кумандинцев. Алтай стал третьим по счету регионом, где участники проекта ищут народные песни для современных аранжировок. Исследователи совершили несколько выездов в отдаленные уголки, чтобы зафиксировать песенное наследие народов, населяющих эту территорию. Видеографы также записали песни вокального ансамбля кумандинцев. Этот коренной народ насчитывает всего от 1 до 3 тысяч человек, а носители их языка остались десятки. Записанная лирика отличается изящной мелодией. Все обрядовые и бытовые песнопения будут обработаны профессиональными аранжировками. По мнению экспертов, среди них могут родиться будущие хиты российской эстрады. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Доброта.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что знаменитый музей-заповедник деревянного зодчества можно называть и Кижи, как все привыкли, и Кижи? Более того, долгое время правильным словарным был только вариант с ударением на первый слог. Именно в таком виде слово пришло в русский из языка вепсов. Раньше существовала еще и Кижская волость, только так – Кижская с ударением на первый слог. Но сейчас уже появились словари, которые разрешают говорить Кижи. И даже считают этот вариант произношения предпочтительным. Так что если говорите Кижи, ничего страшного. Но Кижи пока скорее правильнее.
1: Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Архитектор Михаил Пасохин оставил глубокий след на лице России. Сталинская высотка на Кудринской с удивительным для того времени подземным гаражом на 134 машиноместа, Кремлевский дворец съездов, Новый Арбат и микрорайон Северное Чертаново, где пытались создать очередное образцовое жилье новой эры, первые типовые панельки – все это создал один человек – Михаил Пасохин. Родился он в Томске, в юности увлекался живописью и работал учеником декоратора в Томском театре. Во время Великой Отечественной занимался тем, что вместе с другими архитекторами прятал, маскировал здания от налетов немецкой авиации. Стиль Михаила Пасохина импонировал Никите Хрущеву. Именно он поручил архитектору построить в никому неизвестной тогда Пицунде большой курортный городок в едином стиле. Корпуса санаторно-курортного комплекса, известного как «Семь свечей Пицунды», Пасохин спроектировал в 3 дня. Своим ученикам архитектор говорил: «Любой дом нужно проектировать как для себя».
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для Радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Надежда Кожевникова. «Возьми меня на войну».
2: Возьми меня, мой милый, на войну. Ведь ты пойдешь, иначе ты не сможешь. И станется, головушку там сложишь. Возьми меня, мой милый, на войну. Возьми меня с собой, я пригожусь. Я понимаю, на войне не в сказке, но я умею делать перевязки, и крови, и страданий не боюсь. Возьми меня с собою на войну, я не переживу разлуки нашей. Я буду борщ бойцам варить и кашу, и пыльные рубахи простерну. Не думай, не поверю я словам, что на войне, мол, женщинам не место. Нас Бог лепил, крутое выбрав тесто, в продленье рода и на помощь вам. Но мало мне на Бога уповать. Тебя мне не заменят миллионы. Я буду подносить тебе патроны. Я буду твою спину прикрывать. Ты говорил, с тобой нам по пути. Но если встанем на краю могилы, тебе отдам любовь свою и силы. И не позволю первому уйти.
3: Надежда Кожевникова, лауреат литературной премии имени Рыленкова, автор 6 сборников стихов и прозы. Поэтесса родилась и живет в Брянской области. Строки «Я умею делать перевязки» вошли в ее стихотворение не для красного словца. За спиной у автора годы работы в системе здравоохранения.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь непоющих и плясать непляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: Араб.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Вы знали, что Саратов рождался трижды? Первый раз в 1590 году на правом берегу Волги. Воеводы Федор Туров и Григорий Засекин построили здесь сторожевую крепость – форпост южных границ России. Но пожар заставил жителей покинуть эти места, и в 1617 году город основали заново уже на левом берегу. Казалось бы, вот теперь навсегда. Но в 1674 по указу царя Алексея Михайловича Саратов снова переехал на правый берег, к подножию Соколовой горы. Здесь, под руководством полковника Александра Шеля, он обосновался окончательно. С тех пор Соколовая гора стала символом города и его лучшей смотровой площадкой. Отсюда весь центр как на ладони. А Волга тянется вдаль, унося с собой историю и дух Саратова.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: жить. Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда. История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дипломат, открывший для России Японию, участник кругосветки и первопроходец – все это Ефимий Путятин. Родился он в семье новгородских дворян. Служил под началом Михаила Лазарева, одного из первооткрывателей Антарктиды. Вместе с ним совершил трехлетнюю кругосветку на фрегате «Крейсер». Воевал, участвовал в разгроме турецкого флота в Наваринском сражении в первой половине 19 века. Тогда, благодаря помощи России, на карте появилась независимая Греция. Однако сердце Путятина стремилось на восток. Сначала была успешная миссия в Персию, Ефимий Васильевич добился отмены ограничений для русских купцов, а затем Путятин на фрегате «Паллада» отправился открывать для России Японию. На борту собрался звездный состав. Здесь служил будущий пионер авиации Александр Можайский. Секретарем Путятина был создатель «Обломова» Иван Гончаров. О своем плавании он написал книгу очерков. Миссию сопровождал архимандрит Аввакум, знаменитый синолог. Тогда Путятин заключил со страной восходящего солнца Симоцкий трактат, открыв нашим судам три японских порта. Между делом эта экспедиция открыла острова Римского-Корсакова, заливы Пасьета и Ольги, картографировала побережье. За Японией последовал Китай. Наш герой добился допуска в эту страну русских вместе с семьями, уточнил границы по Уссури. Благодаря ему Россия стала первой европейской страной, заключившей с Китаем торговый договор. Также дипломат убедил азиатов пустить к себе православных миссионеров и разрешить строительство церквей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Хабаровск стоит на берегу реки Амур, самой протяженной реки в России, которая является домом для десятков видов рыб. Неудивительно, что здесь есть целый музей, посвященный амурскому биоразнообразию. Музей «Аквариум» был основан в декабре 2005 года и стал первым в России таким учреждением, посвященным экосистеме реки Амур. В живой аквариумной экспозиции представлены более 90 видов рыб. Есть здесь и такие особи, с которыми обыватели никогда не сталкивались. Это сорные рыбы, элеатрисы, щиповки, лептобоции и другие. Все они плавают маленькими стайками и потому почти незаметны. Здесь также можно встретить красивых и экзотичных линков, хариусов и даже косаток-крошек. Настоящей звездой музея считается звездчатая камбала, по светлому телу которой разбросаны желтые пятна. Водятся в здешних аквариумах и водяные черепахи, креветки, амурские раки. В музее также можно более подробно узнать об этих видах и их жизни.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
4: Что такое патриотизм? Вот есть у нас мама или отец, в зависимости от того, как мы воспринимаем родину. Это родина или отечество. А кому как ближе. Вот я представляю мать. Я думаю, что мы любим наших родителей со всеми их достоинствами и недостатками, со всеми бедами и радостями, горестями и веселостями. Все, что присутствует в этом человеке, мы любим. Так же и с родиной. Надо просто любить ее только потому, что ты здесь появился, потому что здесь находятся отеческие гробы, здесь находятся все наши связи с землей и небом. И в этом отношении надо, конечно, с родиной разделять все, что бы ни случилось здесь, а особенно беды, особенно горести, особенно трудные времена, ошибки. Вот это надо уметь разделять с такой же любовью, как если бы твоя сторона всегда и везде была на первом месте. в этой любви нет ничего сложного, да, когда все очень хорошо, так и, конечно, все будут любить. А вот ты попробуй люби беззаветно так же, когда все сложно. Я прочитаю свое стихотворение, даже скорее отрывок из него, которое, как раз мне кажется, говорит об этом чувстве. «Давай поделим нашу с тобой страну, тебе западную, мне северную Двину, тебе восточно-сибирское плоскогорье, а мне северное ледовитое взморье и тундру от Мьянмара до Воркуты и горы уральские, уж очень они круты. Все это я утащу на своем горбе, а то, что осталось, можешь забрать себе. Нет, пожалуй, еще заберу с собой Черное море, мне дорог его прибой. Что там тебе осталось? Всего полно. Этюд Левитана, Суриковское полотно, березы Куинжи, Саврасовские грачи, всякие там емели, Иваны, лежащие на печи, в прорубях миллионы умных зеленых щук и поезд из Сталинграда, чихающий чух-чух-чух. В общем и целом все, что лежит вокруг, наш, и только наш, верный мой ватный друг. Время летит в сверкающей русской мгле, лучшего скарба нету на всей земле. Всякий, кто вырос добрым, честным и кто не глуп, носит круглогодично этот простой тулуп. Много всего в России, каждому по чуть-чуть. Надо лишь в лучшем виде это потом вернуть.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
0: Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке – главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского и Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» и звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 18 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Реутове можно посетить музей предприятия, где делали секретные советские ракеты? Оказаться там и сейчас не очень просто, но в составе группы пускают. В музее представлены ракеты, созданные под руководством академика Челомея, аппараты для высадки на Луну, современные системы зондирования Земли. Есть и совершенно уникальные экспонаты, например, глобусы, с помощью которых Челомей объяснял Хрущеву принципы действия ракетных систем. Только в Реутовском музее можно в подробностях узнать историю космической программы «Алмаз», целой системы орбитальных станций, которые одновременно вели разведку на Земле и управляли наземными вооружениями.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
4: Является ли русский язык таким щитом национальной идентичности, и необходимо этот щит постоянно держать на страже того, чтобы никто туда не проник в наш язык? Или

0: что такая реформа орфографии была. И это очень сильно влияющий на язык момент, когда люди начинают мало читать. Потому что одно дело, когда ты разговариваешь, слышишь язык, разговорный язык, он развивается совсем по другим законам, чем язык письменной или тем более язык художественной литературы. И, конечно, язык художественной литературы — это наивысшее достижение языка. Помню, мне моя бабушка, царство небесное, Зинаида Петровна Белецкая, говорила: если хочешь грамотно писать, больше читай. Да, то есть происходит автоматическая история, что ты постоянно видишь правильно написанные слова, естественно, ты сам их в итоге будешь писать правильно. Правда, сейчас с этим тоже возникают проблемы, потому что многие издатели экономят на корректоре. И, читая книжки, изданные сейчас, не всегда это может работать. Но в целом, конечно, язык развивается у тех его носителей, которые с языком много работают, которые не читают какие-то в интернете глупости, смодерированные нейросети, а читают действительно настоящую художественную литературу в бумажной версии, которая вот она уже есть, а невозможно на нее никак повлиять. Вот это вот фиксация определенного периода языка. Что касается вашего вопроса про национальный щит, я не очень просто понимаю, как это может происходить. Ну вот сейчас есть достаточно большая кампания по борьбе с англицизмами. Да, это имеет отношение к политике. Да, наверное, довольно странно, когда ты идешь по торговому центру в России и видишь все вывески на английском языке. Но это же имеет отношение к бизнесу, а не к развитию языка. Все языки взаимно проникают друг в друга. И этому процессу невозможно воспрепятствовать, тем более, что сейчас мир достаточно открытый благодаря коммуникации. И все могут читать и по-английски, и какие-то другие языки использовать. И понятно, что там английский язык стремится очень сильно компрессии, да, то есть в английском языке есть такие слова, в которых одним словом выражается то, что по-русски было бы выражено, наверное, большим количеством слов, и получается, что люди это используют больше в разговорной речи, ну, потому что время же ускоряется, поэтому нам часто просто нужно сейчас уже требуется меньше времени для того, чтобы донести свою мысль. Поэтому используются английские слова. Но если человек ставит какую-то свою другую задачу, рассказать интересную историю кому-то, он уже не будет пользоваться этими словами. Он будет рассказывать ее так, как нужно для того, чтобы она была выстроена. Поэтому здесь очень гибкое, живое развитие языка. Нас в Литинституте учили на лекциях по языкознанию, что язык всегда хранит в себе две тенденции. Одна по упрощению, другая по усложнению. И они всегда где-то идут одновременно. Потому что, с одной стороны, конечно, люди стремятся общаться более понятно, быстрее, а с другой стороны, возникают новые явления, новые предметы, развивается язык художественной литературы, какие-то слова устаревшие уходят. Если мы сейчас почитаем, например, документы эпохи Петра I, нам этот язык покажется очень чудным. Ну, потому что, да, изменился язык. То есть мы поймем, о чем идет речь, но его структура, обороты, синтаксис, конечно, будет другим. Местами проще, местами сложнее, но вот эти две тенденции всякое есть. Щит — это в том, что надо больше поддерживать людей, которые занимаются языком, ученых, лингвистов, писателей. Тогда в лице этих людей будет такой культурный щит. Если поддерживать бесконечно цифровизацию, упрощение и всю эту бесовщину нейронных сетей, ну, тогда, наверное, щита не будет. И здесь уже государство ничего не сделает. Хоть запрещай англицизмы, хоть не запрещай, бесполезно.
1: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. Сознании, и мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно.

пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь актрисы Ольги Дроздовой похожа на кино. Родилась она в Находке в Приморском крае в семье капитана дальнего плавания. Играла в драмкружках, актриса мечтала стать с детства. Сказывались цыганские корни матери. Однако учебу не забрасывала и окончила школу с золотой медалью. С детства актрисе пришлось много трудиться. Она рано осталась сиротой и подрабатывала озеленителем. Путь к театру и кино начался с Института искусств во Владивостоке. Но Дроздова быстро бросила его, ушла на судоремонтный завод в кладовщицы. Это дало бесценный жизненный опыт. Затем Ольга поступила в театральный в Свердловске, а оттуда перевелась в Москву. Училась у Дмитрия Астрахана и Владимира Сафронова. Работать начала в театре «Современник». В кино дебютировала в 92-м. В «Яркой притче» прогулка по эшафоту. Фильм стал судьбоносным. На пробах Ольга встретила свою любовь – актера Дмитрия Певцова. Брак пара романтиков заключила на съемках сериала «Королева Марго» по роману Александра Дюма. Славу звездной паре принес сериал «Бандитский Петербург», где они сыграли влюбленных. Затем была остановка по требованию – один из самых любимых отечественных сериалов нулевых. Но главным в жизни Ольги Дроздовой оставался театр «Современник». Она блестяще играла в «Трех сестрах», заменив великую Марию Ниелову. Долгое время жизнь актрисы омрачала отсутствие детей. Вымоленного сына Елисея актриса родила лишь в 42 года. Когда мальчик стал постарше, Ольга Дроздова решила, что материнство важнее, и ушла из театра. Теперь она преподает в Институте современного искусства, но сама не играет.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откроем любой приключенческий или военный роман. Наверняка там встретится фраза «рана продолжала кровоточить». Редкая любовная драма обходится без таких выражений, как «кровоточит душа» или «кровоточило сердце», а в медицинской литературе найдется такой термин, как «кровоточивость». Но при чтении вслух или в разговоре многие произнесут неправильно «кровоточило», «кровоточащий». Как избежать такой ошибки? Можно постараться запомнить, что в любой форме слова «кровоточить» корень «точь» остается безударным. Ударение падает на суффикс. А можно обратиться к поэзии, вспомнить, например, строчки стихотворения Роберта Рождественского, посвященного Сальвадору Альенде и перевороту в Чили. На карте узкая полоска Чили кровоточит, как сабельная рана. Или слова из песни Владимира Высоцкого «Ошибка вышла». «Я был и слаб, и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным и стерзанным нутром». Ну и, наконец, стишок не больно складный, но написанный специально для того, чтобы запомнить ударение. У актера на сцене рана кровоточащая, зритель знает – рана не настоящая.
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
3: Коллективизм. «Лампасы» — это не я один. Это команда. Без моих ребят не было бы нашей музыки. Коллективизм — это когда ты понимаешь, вместе мы создаем что-то большее, чем поодиночке. В обществе то же самое. Помогая друг другу, мы становимся сильнее. Попробую объяснить на практике, на примерах из жизни группы. Общее дело важнее личных амбиций. Я художественный руководитель. Но если гитарист предлагает крутой риф, барабанщик – интересный ритм, мы берем это в работу, и песня от этого только выигрывает. Потому что цель – не продвинуть свое, а создать что-то настоящее. Ответственность на всех. Перед концертом не Тарасов готовится, остальные отдыхают, а каждый участвует в подготовке мероприятия. Если кто-то ошибся, мы не тыкаем пальцем. Мы подхватываем, вытягиваем все вместе. В этом и есть сила команды. Был период, у нас у баяниста были серьезные проблемы со здоровьем. Мы не стали заменять его, дали время на восстановление, на лечение и взяли на себя часть организационных вопросов. А через полгода он вернулся, и мы сыграли один из лучших концертов за год. Потому что команда – это не контракт, это семья. Коллективизм – это не про раствориться в массе, это про то, что Твоя сила умножается, когда ты в команде. Успех товарища – это не угроза, а повод порадоваться, вдохновиться. Вместе можно сделать то, что одному не под силу. Поддержка и доверие – они важнее индивидуального блеска. Так и в музыке. Отдельная нота – просто звук, а аккорд – уже гармония. И чем больше в нем чистых, сильных нот, тем прекраснее мелодия будет. Так и в жизни. Люди объединяются ради общего дела и создают что-то по-настоящему ценное.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Более 20 600 патентных заявок подано в России за 2023 год. Это почти на 9% выше уровня 2022 года. При этом отечественные заявители сосредоточились на технологиях, которые обозначены как приоритетные для концепции технологического суверенитета России. По данным Роспатента, больше всего заявок относится к сфере медицинских технологий и фармацевтики. На втором месте беспилотные летательные аппараты и авиатехника. На третьем – двигатели строения. Более половины всех заявок подано вузами и научно-исследовательскими организациями, и без малого четверть физическими лицами и изобретателями.

едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Рофл – словечко из молодежного интернет-сленга, прибыло к нам из Америки в начале 90-х и происходит от аббревиатуры, которая дословно означает «катаюсь по полу от смеха», то есть «смеюсь безудержно» – очень смешная шутка. Но как это часто случается при заимствованиях в русском языке, рофл начал приобретать дополнительные формы и оттенки. Появился глагол «рофлить» – вроде бы очень смешно шутить. На самом деле рофлить сегодня означает не просто шутить, смеяться, зубоскалить. Значение слова смещается в сторону таких понятий, как недобрый розыгрыш, подвох, скрытая издевка. Отсюда и популярное у подростков выражение «выкупить рофл», то есть понять, что над тобой потешаются, пытаются выставить насмех и при этом пристально наблюдают за твоей реакцией. Считается, что у рофла есть русский близнец «ржу не могу». Но если вдуматься, это не совсем так. «Ржу не могу» скорее действительно обозначает безудержный смех над уморительным гримасой, нелепой выходкой, оговоркой, опечаткой или анекдотом. Это куда безобиднее рофла, это по сути смайлик. Ну что, какой вариант вам больше нравится, русский или иностранный? Правильный ответ – никакой. В живом общении неуместны оба. Пусть лучше остаются в интернете, если уж без них – никак.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Велимир Хлебников – гениальный русский поэт Серебряного века. Он стоял у истоков русского футуризма и авангарда в поэзии. Однако современники считали его довольно странным и загадочным человеком. Сам Велимир называл себя «будетлянином». Этот термин изобрел сам поэт для обозначения футуристов. Кстати, многим Хлебников был известен как председатель земного шара. В 1916 году он создал общество председателей земного шара. По замыслу поэта, этот союз должен был состоять из 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии. Одним из председателей был также Герберт Уэллс. Считается, что в статье «Радио будущего» он довольно точно описал современный интернет. Вообразим себе главный стан радио. В воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Ежесуточно, похожие на весенний полет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа. Владимир Маяковский назвал Хлебникова своим учителем, создателем новой поэтической эры и сравнивал его с Менделеевым в литературе. В честь поэта названа малая планета 3112 Велимир, открытая советским астрономом Николаем Черных в 77 году прошлого века.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: История одной песни.
2: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». «Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое». Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3000 раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых, «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По Андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белые акации, грозди душистые» в исполнении Евгения.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Тольятти есть памятник, который трогает до глубины души. Памятник преданности. Он посвящен собаке, которая 7 лет терпеливо ждала своих хозяев. Летом 1995 года в Автозаводском районе на обочине Южного шоссе появилась немецкая овчарка. Она ежедневно оставалась на одном и том же месте 7 лет, где ее видели тысячи горожан. Жители пытались подкармливать пса, строили ему конуру, но он неизменно возвращался на привычное место. Люди называли его «Верный» или «Константин». Памятник преданности напоминает о настоящей верности и любви, ценности, которые понятны всем, независимо от возраста или страны. Прохожие останавливаются, чтобы взглянуть на фигуру пса, вспомнить его историю и, возможно, задуматься о том, как важно ценить тех, кто рядом с нами каждый день.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
2: Я постараюсь своими словами о всех традиционных русских нравственно-духовных ценностях рассказать через аллегорию с музыкой, моим ансамблем, и нотами, и мелодиями, и гармониями. Например, жизнь. Вот жизнь как живой концерт. Дубли нет, фонограммы нет. Все по-честному. Играешь, вкладываешь душу в каждую ноту, либо ты просто имитируешь звук. Я это на сцене чувствую, когда отдаешься без остатка, зал отвечает энергетикой, живой, аплодисментами, двигается с тобой в одном ритме. И тогда рождается магия. То же самое в жизни. Чем искренней ты живешь, тем ярче резонанс. Время жизни, оно как метроном. Оно не ждет нисколько, ни секунды. Назад не перемотаешь. Каждая минута – это новая фраза в твоей партитуре. Финал мы знать не можем. Но мы можем выбирать, как звучать здесь и сейчас. Вот сейчас мои сыновья уже играют, подросли и играют со мной на одной сцене. Я понимаю, что жизнь – это возможность создать такую мелодию, которая переживает тебя. Она не только в записях, она в сердцах тех, кому ты передал умение слушать, чувствовать, звучать. В этом, наверное, и есть парадокс вечности. Вечность складывается из мгновений, которые ты прожил по-настоящему.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: История одной песни.
2: На улице Каштановой одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шоферан показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.
3: Есть умный.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну. Он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре. Но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку. Участвовал в уничтожении курлянской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Пенза – город, где началась история русского цирка. В 1873 году на льду реки Суры братья Никитины поставили первый в стране цирк-шатер. Простая сцена, парусиновый купол, публика на скамейках и невероятные эмоции – для жителей это было настоящее чудо. Публика замирала в ожидании трюков, акробатов, номеров с животными. Все было простым, но необычным. Артисты, смех, огни – цирк, каким его впервые увидели русские и впервые увидели в провинции. Позже в Пензе построили стационарный деревянный цирк варьете на базарной площади. Шаг к тому, чтобы цирк стал не просто сезонным или передвижным, а частью городской жизни. Сегодня Пенза помнит, здесь зародилась традиция русского цирка. Здесь звучал первый звон его колоколов-шапито. Когда ремонт старого цирка завершится и он вновь распахнет двери, для многих это будет возвращение части истории.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Ежевика, одна из создателей и руководитель этногруппы «Ойме».
2: Помните свою первую поездку за ленту? Я же знаю, что ваш муж является непосредственным участником специальной военной операции.
3: Он ветеран. Он награжден медалью за отвагу. Я принимаю участие, вхожу в концертные бригады от Департамента культуры Минобороны. Это было мое решение. И Андрей меня очень поддержал, оказал большую поддержку. Первый раз мне было просто безумно страшно. Этот страх я никогда в жизни такой не испытывала. У меня просто страх, когда вдруг тебя собьют, еще чего-то. Этот страх, когда вот сковывает все. Вот просто до истерики, до слез. Просто это страх. Он пронизывает тебя, и ты не знаешь, как с ним справиться. Мне вот Андрей помог. И еще плюс у меня чувство было такое, знаете, стыда. Почему я это испытываю? Андрей говорит, что это нормальное чувство. Но мы и живем для того, чтобы преодолевать страх. Это все хорошо. И он меня так успокоил и поддерживал. Он на протяжении, насколько это позволяла связь, понимаете, да? Он оставался со мной все время на связи. И когда уже я возвратилась, он меня встречает. И встречает с цветами и поздравляет. Просто поздравляет, как будто я дала грандиозный какой-то свой личный концерт. И он, в общем, поздравляет с тем, что я сделала очень важный шаг. Я преодолела свой страх.
2: А сейчас ваш муж, Андрей Чагадаев, я так понимаю, он идейный вдохновитель, организатор фестиваля
3: ОМИ-фест. Да, он очень большой креативщик, конечно, и у него нестандартные вообще подходы, и плюс еще я видела его работы, ознакомилась. Кроме того, он еще обладает прекрасным музыкальным вкусом, он себя реализовал как рок-звезда вместе с Бон Джови, с Аэросмитом, они выступали своей командой The Black Fires. И вот он здесь уже в России себя реализовывает как... Это причем благодаря марафону Президентского фонда культурных инициатив он получил возможность реализовать себя как режиссер-сценарист и как креативный продюсер. То есть он, то, что он делал с Уткиным на НТВ, это футбольный клуб, и, да, он как раз сейчас дальше это наконец-то продолжает. Я этому очень рада, я очень желаю тем ребятам, которые, дай бог, вернутся благополучно и творческим ребятам реализовать себя в мирной жизни.
2: Спасибо вам большое и очень хотим песню. Расскажите о ней, что будет петь?
3: Музыка Владимира Осинского, слова Павла Грушко. Это песня, наверное, про жизненный путь и про... Ну, мне иногда кажется, что про Россию, но я так уже, наверное, что-то напридумываю. Песню я, она полюбилась там за лентой, но вот наш командир, наши

0: Махава.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса на

0: Фондов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Певчая – российская фолк-певица, эксперт в области народного вокала. Она исследует культурное наследие России и популяризирует фольклор, соединяя его с современной музыкой. Создавая песню «Ранешенька», певчая включила в припев текст из пастушьего заговора «Верхней Волги». «Мы, ранешенька, вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили». Традиции, связанные со скотоводством и пастушеством, восходят к глубокой древности и являются составной частью весенне-летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особый заговор, оберег от дикого зверя и других напастей. Композиция «Ранешенька» тоже своего рода оберег. Это песня, наполненная энергией добра, веры и надежды. Певчая «Ранешенька». Язык исполнения – русский.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: В Краснодарском крае армянская этническая общность уже давно стала второй по численности после русской. Множество армян отсюда родом в годы Великой Отечественной войны проявили себя как настоящие герои. Десятки стали героями Советского Союза. И поныне краснодарские армяне не устают удивлять успехами в самых разных видах деятельности, в том числе в спорте и в различных видах искусств. В начале 50-х годов прошлого века в Краснодаре все В семье Георгия и Анны Шахназаровых родился сын Карен. На рубеже 80-х и 90-х годов Георгий Хасроевич стал помощником Михаила Горбачева. Но известность его сына к тому моменту уже превосходила известность отца. Его фильмы, такие как «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», пользовались безоговорочной любовью зрителей. А кинокартина «Курьер» вообще стала культовой и собрала целый урожай наград.
2: Слушай, Базин, у тебя есть мечта?
3: Какая мечта?
2: Ну, о чем ты мечтаешь в жизни?
3: У меня мечта пальто купить.
2: Ну, что это за мечта? На, носи на здоровье.
3: Ты что, сдурел? А ты?
2: Мне все равно в армию скоро. Носи и мечтай о чем-нибудь великом.
1: После «Курьера» Карен Шахназаров снял «Город Зеро», «Цареубийца», «Американская дочь» и еще много замечательных фильмов. Вот уже более четверти века он возглавляет киноконцерн «Мосфильм».
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: «Фолловер» — это слово в переводе с английского означает «последователь, приверженец». Из обычной жизни оно перетекло в интернет-пространство с появлением в соцсетях кнопки «Follow» в значении «следуй за мной». В русский интернет-сленг слово пришло путем прямой транслитерации, то есть по буквенной передаче текста одной графической системы с помощью букв другой системы. В нашем случае латиницу заменила кириллица, а слово «фолловер» некоторые стали считать синонимом подписчика. Это почти верно, но не совсем. Подписчики у нас существовали задолго до появления соцсетей. Институт подписки на печатные издания в России известен с 18 века, когда по подписке начали распространять газету «Санкт-Петербургские ведомости». Сегодня подписчики есть у газет и журналов, у сетевых СМИ, у блогеров. Но вот фолловеры только у блогов. Причем, если подписчиком называют любого подписавшегося, то фолловером только того, кто буквально следует за блогером, становится его поклонником, приверженцем, отслеживает обновления, активно комментирует, делится информацией с другими пользователями, дает рекомендации. Фолловер — это аудитория блогера или бренда и потенциальные потребители его идей, материальных или творческих продуктов. Отсюда важные задачи современного интернет-маркетинга — превратить подписчика в фолловера.
1: История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Гуманизм. Ну вот еще одна идея, рожденная эпохой Просвещения, когда как бы, человеческое пытались отделить от божественного. И гуманизм — это прекрасно. С другой стороны, что является мерилом человеческого отношения? Да, вот максима: относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Но мне кажется, все это такие подпорки, потому что, если говорить по-честному, если человек создан по образу и подобию Божьему, то вот это и есть то зерно, откуда растет гуманизм. Потому что невозможно нечеловеческое отношение к другим, если все созданы по образу и подобию Божьему. Как только люди забывали о связи с Господом, так сразу и гуманизм куда-то девался. Об этом кричит вся история человечества.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. Торома – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – Макшан.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка встречали в соцсетях выражение «я в прайме» или «я сейчас в так называемом прайме». Подобные сообщения нередко сопровождают картинками с самодовольной кошачьей мордочкой. «Быть в прайме» – дословный перевод английского выражения «to be in one's prime». Это буквально означает «находиться в самой лучшей форме, на пике своих физических, интеллектуальных или профессиональных возможностей». Выражение пришлось по душе русским тиктокерам и понеслось. Иногда про прайм у нас пишут в прошедшем времени, мол, был в самой лучшей форме и даже не заметил. Иногда с оттенком сарказма, мол, я крут и невероятно успешен, и рядом толстенький котик. В русском языке вполне достаточно замен пресловутому прайму. Я на высоте, я на коне, на пике формы, ну и, наконец, ироничное и общеизвестное. Я красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Дергилев Егор Иванович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Егор Дергилев родился в Белгородской области, работал в колхозе. В 1939 году в 19 лет был призван в армию, воевал на фронтах 42-го, отличился в качестве санинструктора и как снайпер, лично уничтожил 98 солдат и офицеров противника. Во время битвы за Днепр вынес из-под огня более 300 бойцов и командиров. В бою за овладение высотой – старшина медицинской службы Дергилев заменил тяжело раненого командира роты. Рота под его командованием захватила высоту и большие трофеи. В том бою Егор потерял руку. Осенью 43-го года Егору Дергилеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 44-м он демобилизовался по инвалидности, окончил агрономический техникум, участвовал в освоении целины, поселился в Ставропольском крае.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
3: Максим Адольфович, вы переводчик с нескольких языков, насколько я знаю. Это же целое искусство. Передать мысль. Тот смысл, который хочет передать собеседник.
4: Ну, тут да? Вот это тоже, конечно, отчасти отрицательное влияние интернета. Я все-таки с переводчиком себя не считаю. Но я в свою жизнь переводил стихи разных поэтов с подстрочника. Это несколько другая работа, чем работа переводчика, который переводит прозу. Ну, Расул Гамзатов тоже с подстрочника переводили, как известно, ни Гребнев, ни Козловский аварского языка не знали. Это несколько другая история, и здесь всегда борются две вещи. С одной стороны, очень хочется сделать красиво на том языке, на который ты переводишь. С другой стороны, нужна точность. Часто эти две вещи вступают в противоречие друг с другом. И здесь у переводчика поэзии, собственно, есть одна задача – сделать это максимально, сколько возможно, точно. Ну и при этом, чтобы это хорошо звучало на русском языке. Ну вот из последних моих переводческих опытов несколько лет назад я перевел все сонеты Янки Купалы из белорусского на русский язык. Вот. Ну это, конечно, проще, чем переводить какого-то там, менее близкого к русскому языку, потому что ты все видишь, можешь прочитать. Да, конечно, был подстрочник, но сонеты – жесткая форма, а у Купалы они просто очень жесткие. Там в каждом сонете использованы всего две рифмы. То есть вот это все прошито только двумя вариантами рифмы. Вот, например, был один сонет, где рифмовалось там у Купалы «Вера», «Химера» и «Секера». «Секера» — это топор. Ну, «Вера», «Химера» — легко. Да, а топор-то да, как сюда вставить? И вот был его, сидишь и думаешь, а вот как вставить сюда топор? И вот, ну, тогда вот начинается вот эта вот такая работа, как собирание мозаики, когда где-то переставляешь слова, благо русский язык не такой жесткий по порядку слов, как там английский, да. К примеру. Вот. И начинается вот эта вот работа, чтобы не тратить смысл, но при этом, чтобы была по-русски рифма. Вот здесь вот именно в поэзии вот это важно. Ну, если ты сам пишешь стихи, ну, в общем, наверное, ты сделаешь это на русском языке красиво. Но здесь есть две школы, две бесконечных проблемы. Многие поэты переводят красиво, но не точно. Это такой по мотивам, да. Да, стихотворения. Как к этому относиться? Ну, я не знаю, мне очень-очень сложно сказать. Но человек читает на русском, а не читает на языке оригинала, прочитал красивое стихотворение, должен понимать, что это, скорее всего, стихотворение переводчика, написанное по мотивам стихотворения, которое он переводил. Но есть, конечно, великие переводчики, там, Гилескул, да, который переводил с испанского, совершенно потрясающий переводчик Лорки. Популярность Лорки в России во многом связана с его великим переводом. Ну, много переводчиков поэзии прекрасных.
3: Я этот пример упомянул как раз ввиду того, что, на мой взгляд, не может сделать искусственный интеллект. Я не представляю, как обучить машину сделать не просто точно, филигранно, точно, но и именно перевести на наш язык, на русский. Как вы считаете, способна машина научиться переводить вот так?
4: Мы же понимаем, что машина учится всему. Герман Оскарович Греф, который поклонник всего этого дела, он с восхищением говорит, что даже как будто бы эмоции и чувства уже появляются у искусственного интеллекта Сбербанка. И, возможно, он даже и прав, я просто в такой степени в этом не разбираюсь. Но, конечно, это и связано с тем, о чем я говорил. Есть все-таки в русском языке, ну и в любом другом языке, моменты подтекста, когда невозможно сделать прямо, когда там слово значит одно, а в этом контексте появляется в другом значении. Наверное, пока еще искусственный интеллект здесь сложновато. То есть, конечно, все равно все искусственное будет упрощать. Будет упрощать, выравнивать, делать это не фактом какого-то, какой-то невероятной языковой красоты, а фактором просто коммуникации. То есть в языке будет содержаться искусственного интеллекта информация, прежде всего, которая будет завернута в какую-то обложку. Но факта красоты, которую может только создать человек, который работает с языком, он там будет вторичен. Или он будет уже... Он не, почему вторичен? Он может быть очень красивым, но мы должны понимать, что значит, он где-то в интернете нашел это и с этого сделал копию. Искусственный интеллект не человек, он не может сделать это сам. Он искусственный. Это же важное слово, искусственный. Да. Но мы как бы все равно понимаем, что есть искусственное, есть натуральное. В нашем языке это понятие, когда все выберут натуральное от искусственного. Но сейчас же есть там питание, когда там червяков каких-то едят, биологическое, там прочее, зеленая повестка. Человечество же, оно многие годы и столетия, и века, и мы видим это по истории, периодами очень сильно стремится себя само разрушить. Там разрушают, приходят варвары и начинают опять по частям это собирать. Есть у меня ощущение, что сейчас мы на парадигме вниз. Жалко, но иногда ты понимаешь, что шаг истории такой большой, что за эту ногу ты не ухватишься. Ну, просто живи так, как ты считаешь правильным.
3: Вернемся к парадигме красоты, чувств и эмоций. Поэтическая пауза на радио «Гордость». У нас в студии Максим Замшев. Всего внимания.
4: Сейчас я другое стихотворение прочту, оно актуальное. Написано оно в начале специальной военной операции, посвящено памяти первого главы ДНР Александра Захарченко. И его читали на Саурмогиле, когда он открывал, читал замечательный артист Антон Шагин. И чтобы было понятно нашим радиослушателям, оно было написано, когда Херсон еще был наш. Угу. Вот, это важно для понимания этого стихотворения. «Гудит победы коктейль бессонным, ночью испей его». И над Донецком, и над Херсоном, главное, ПВО. Целыми днями поют солдаты Вагнеров, ЧВК. Родина будет большой, богатой, мирной на все века. Многоязыка сильна, степенно, крепкая, как Массандра. Будут мальчишки играть в Арсена, Гиви и Александра. Thank you.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Краснодарском крае появился уникальный теленок – первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых, весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
3: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
4: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что Музей изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани – сокровищница, способная соперничать со столичными музеями. Собрание находится в пышном особняке 906 года постройки. Сходить стоит хотя бы ради интерьера. Тут и изразцовые печи, бережно восстановленные реставраторами, и резное пианино позапрошлого века. Забор вокруг особняка и тот памятник архитектуры – образец художественной ковки. В коллекции музея и уникальные иконы старообрядческих церквей, и фламандская живопись 17 века. Именно в Казань стоит ехать, за шишкинскими соснами. Особая гордость музея – уникальное собрание картин Николая Фешина, эмигрировавшего после революции и оставившего большую часть своих работ за пределами нашей страны.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
2: Патриотизм – это любовь к своей родине и родной земле. И любовь для меня здесь ключевое слово. Потому что как чувство, как понятие, вот по-настоящему, любовь – это очень глубокое, осознанное, вот то, что идет от самого... от самого сердца, от самой души. В чем бы она ни выражалась, любовь к себе, к окружающим, к миру, ведь это не эгоизм. В отношениях между мужчиной и женщиной это уважение, понимание, но это не пустые картонные сердечки и не манипуляции друг другом, да? Вот так и патриотизм. За его символикой и атрибутами стоит принятие себя и своей родной земли. Мы с детства впитываем вместе с народными сказками, со сказками Александра Сергеевича Пушкина, которые на самом деле уже давно приравнены к народным, с пословицами, с былями, вот всю соль, весь смысл, всю энергию земли. А я уверена, что у каждого места, у каждой земли есть своя энергия. И впитывая это все, ты становишься ее частью. Как часто говорят артистам или просто кто волнуется выходить, например, на сцену, говорят, вот как дерево корнями, впивайся в землю, стой крепко на ногах, это даст тебе силы и уверенность, и спокойствие. Вот так и здесь. Осознание себя как части своей родины, своей земли, оно делает тебя сильным человеком. Я никогда не забуду одного молодого парня, худенького, хрупкого на вид. Был холодный, промозглый ноябрь, 22-й год, осенняя мобилизация. Это одни из моих первых концертов в военных частях. На завтра ребята уезжали в зону специальной военной операции, большой зал. Они уставшие после полигона, учений. И после концерта каждый, кто хотел, брал микрофон, выходил на сцену и что-то говорил. И вышел этот парнишка и говорит: «Я доброволец. У меня жена и трое детей. Я иду за родную землю». И в этих словах было столько мужества, столько храбрости, вот той самой любви к родной земле. Но ведь патриотизм, быть патриотичным можно не только на ратном поле. Я знаю сотни людей вокруг себя. Учителя, например, кто занимается воспитанием детей, не просто учит, но воспитывает и пытается передать, потому что сердце болит за свою землю родную, потому что дети – это наше будущее. Сколько талантливых, гениальных открытий сейчас научных, в медицине. Очень много талантливых блогеров, которые снимают передачи, ты их смотришь, и ты действительно понимаешь, что ты гордишься своей землей. И, видимо, вот это вот ощущение крепкого стояния на земле своей, гордостью за нее и желание свой талант, а талантлив каждый человек, вот своим талантом тоже что-то сделать, создать здесь. Вот, наверное, вот это вот все вместе для меня и есть патриотизм.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю Луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. 1 октября 1973 года состоялась премьера художественного фильма «Земля Санникова» по мотивам одноименного романа Владимира Обручева. За год проката фильм посмотрели свыше 41 миллиона зрителей. А песня Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева «Есть только миг» полилась, как говорится, из каждого окна. Фильм рождался непросто. Изначально в главной роли планировали снять Владимира Высоцкого. Актер был вдохновлен и написал к фильму три песни. Но в итоге на роль Крестовского был приглашен Олег Даль. А музыку предложили написать Александру Зацепину. У композитора уже была готова песня для другого проекта, но он понял, что мелодия идеально подходит для главной музыкальной темы «Земли Санникова». Дербенев переписал слова, и вскоре сцена, где герой Даля поет на палубе корабля, была отснята. Руководству Мосфильма исполнение Даля не понравилось, песню пришлось переозвучить. Пригласили Валерия Золотухина, но он не смог попасть в артикуляцию Даля. Тогда Зацепин привлек к работе Олега Анофриева. На этот раз все сложилось. За полвека со временем выхода фильма песню «Есть только миг» исполняли многие известные певцы, актеры, музыканты. Одной из самых удачных считается кавер-версия в исполнении Николая Расторгуева.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Астрахань раскинулась в дельте Волги и веками была центром бурной пограничной жизни. Астрахань взял с войском Степан Разин. В то время это уже была могучая каменная крепость с 500 пушек. Астраханский Кремль стоит до сих пор. В нем можно полюбоваться пятиглавым Успенским кафедральным собором, построенным во времена Петра Великого. А здание городского театра оперы и балета молодое, но уже знаменитое. Оно стало подарком городу от президента Путина на юбилей. Огромное сооружение по стилю напоминает ГУМ и исторический музей в Москве. Зал обладает великолепной акустикой, центральная лестница отделена белым мрамором. Астрахань – малая родина многих известных людей. Один из них – художник Борис Кустодиев, родившийся в Астрахани в семье профессора философии. Впоследствии, пожив и в Петербурге, и в Европе, Кустодиев всегда говорил, что пишет то, чем полна была его жизнь в Астрахани. Слушаем радио «Гордость» в Астрахани на 87.5 FM.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В Саратове есть уникальный музей, посвященный стеклу и хрусталю. Он хранит лучшие традиции Саратовского завода технического стекла и рассказывает о достижениях компании «Саратовстройстекло». Здесь собраны редкие образцы, на которых можно увидеть мастерство волжских стеклодувов и историю производства. Сквозь саратовское стекло сегодня наполняются светом сотни тысяч квартир, школ, больниц и детских садов по всей стране. Изделия мастеров украшали Кремлевский дворец съездов, Останкинскую телебашню, Бородинскую панораму, храм Христа Спасителя, торговый центр на Манежной площади и многие другие известные объекты. Саратовское стекло сверкает на сотнях тысяч автомобилей, светильников и витрин по всей России. В музее можно увидеть и обычные предметы, и настоящие произведения искусства. От хрустальных ваз до сложных технических изделий. Каждая работа здесь – пример мастерства и качества, за которое саратовские мастера получили признание по всей стране.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Мари Мар.
3: Сейчас будет еще одна песня, которую Мари представит. Но прежде, год 80-летия Победы у нас.
4: Да.
3: Совсем скоро, осталось вот буквально до 9 мая совсем немного. Вот для вас лично этот праздник какой? Поделитесь своими эмоциями, ну и, конечно, пожеланиями слушателям «Радио Гордость».
4: Для меня это очень важный праздник, со слезами на глазах, действительно. Ничего не забыто, никто не забыт. И снова и снова буду говорить и повторять спасибо большое за нашу победу, да, что, слава Богу, все хорошо. И сейчас тот период времени, который мы проживаем все вместе. Ребят, главное держаться, верить и не сдаваться. Вот, тогда все у нас будет хорошо. Я желаю каждому веры внутренней, любви безусловной. Потому что это, я напомню вам, я уже говорила, да, это великое чувство, которое дано нам Богом. Вот, про это нельзя забывать. Когда вы почувствуете это внутри, ваша жизнь, она просто вообще изменится. Вы почувствуете, как люди вокруг вас будут меняться.
3: Вот. Мари Мар, Мурат Абдульманов, радио «Гордость». И в финале нашей программы «Здесь все свои» песня.
4: И я буду сильной. И вас призываю быть сильными.
3: Мари Мар, всем спасибо, друзья. Увидимся, услышимся. Слушайте радио «Гордость» 83 города России.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Козловцева, мама Ира.
2: Сегодня за окнами сыро, туман занавесил стекло, но скоро придет мама Ира и станет в палате светло. Заварит душистого чая, в стаканы тихонько нальет и раненых всех угощая, предложит свой липовый мед. Запахнет вокруг пирожками и домом далеким, родным. Потянутся к ней, словно к маме, солдаты, устав от войны. Она не грустит, не вздыхает, с улыбкой глядит на ребят. С ней рядом печаль затихает, и раны поменьше болят. Как сыну готова солдату любовь материнскую дать. И кажется, будто в палату приходит к ним родина-мать. Она как предвестница мира и нашей победы оплот. Заглянет к бойцам мама Ира, надежду с собой принесет. Она не откроет им душу, как сердце о каждом болит. Лишь дома, уткнувшись в подушку, от жалости плачет навзрыд.
3: Ольга Козловцева родилась и живет в Ряжске Рязанской области. Руководит литературным объединением. Выпустила 6 стихотворных сборников. С началом СВО стала писать военную лирику. Героями ее стихов часто становятся знакомые люди. В их числе мама Ира, Николаева Ирина Ивановна. Она проводила на фронт 2 сыновей. Один из них, позывной «Байкер», также стал героем стихотворения.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
6: История одной песни.
7: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белый»,

Белое солнце пустыни, он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. «Тогда пришел мотыль», — вспоминает поэт, — и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был русский географ, исследователь Арктики, родившийся на территории современной Донецкой Народной Республики, Георгий Яковлевич Седов. В начале 20 века его команда отправилась в экспедицию с целью достичь Северного полюса. Путешественники столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями арктического плавания, но, вопреки всему, продолжали двигаться к цели. Экспедиция завершилась трагически. На пути к Северному полюсу Георгий Седов скончался. Несмотря на это, его экспедиция помогла расширить знания о полярных регионах и поднять интерес к изучению Арктики. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Рано или поздно каждому из нас, к сожалению, встречалось или еще встречается выражение «инфа-сотка». Этимология вроде проста и прозрачна, информация стопроцентная. Тем самым собеседник подчеркивает, что оперирует исключительно проверенными фактами. Фразочка, кстати, не такая уж молодая. Появилась она в просторах интернета еще в далеких нулевых годах. С тех пор пытается прижиться и закрепиться в нашей родной речи. Хорошая новость. Пока, за полтора десятилетия, без особого успеха. Видимо, потому что в нашем великом и могучем уже есть куда более приятные слуху «честное слово» или «правда-правда». Некоторые используют фразу для выражения иронии. В смысле «ну-ну, так я и поверю» или «уже бегу всем рассказывать». Русский язык он такой. Вроде живой, подвижный, но в качестве разговорной нормы что попало не принимает. Инфосотка. То есть вот вам наше честное пионерское.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосия и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой, какая» или «ай, какой» знакома без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бачканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавица мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бачканов, «Вайко дамо», язык исполнения эрзянского.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Справедливость – это принцип, при котором каждый получает то, что заслуживает. Труд оценивается по достоинству, права и обязанности распределяются равноправно, а поступки влекут за собой соответствующие последствия. Это честность и беспристрастность в отношениях между людьми, уважение к закону и человеческому достоинству, когда никто не ущемляется из-за происхождения, статуса или взглядов.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Метод безболезненного вакцинирования. Российские ученые разработали инновационный способ введения вакцин на основе использования пластыря с микроиглами. Иглы представляют собой миниатюрные пирамидки. Их длина позволяет пройти роговой слой кожи, не затрагивая нервных окончаний и не причиняя боли даже детям. Через непродолжительное время, от нескольких минут до нескольких часов, микроиглы растворяются. Это изобретение обеспечивает не только безболезненность введения вакцин, но и позволяет использовать меньшие дозы препаратов.
2: История одной песни.
3: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
4: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
3: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
4: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

гроза. Не забыть нам любимые лица.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка слышали модное словечко «запилить». Разбираемся с тем, что оно значит. Вообще, у русского глагола «запилить» есть два значения, очень далеких от сегодняшних. Во-первых, это синоним «надпилить», то есть сделать надрез пилой. И во-вторых, «запилить» — это то же самое, что «запиликать», то есть очень-очень противно. Помните, как в песенке «Кузнечик» пиликает на скрипке? Вот если совсем не уметь играть, на той же скрипке можно еще и «запилить», то есть издавать резкие, скрежещущие звуки. В середине 10-х годов нашего века глагол отрастил себе еще одно значение – создать и разместить что-либо в интернете. Это может быть видео, серия текстов или любой другой проект. А сейчас в молодежной среде «запилить» может означать «сделать», «организовать» что-либо в широком смысле слова, хоть в интернете, хоть вне сети.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Великий композитор-новатор Сергей Сергеевич Прокофьев родился в конце 19 века под Екатеринославом в семье ученого-агронома. Страсть к музыке ему привила мать. Композитор был вундеркиндом. Свою первую оперу «Великан» он создал в 9 лет. Дарование мальчика произвело такое впечатление на композитора Рейнгольда Глиера, что он некоторое время ездил в имение родителей Прокофьева давать ему уроки. В консерватории Прокофьев также был в числе лучших учеников. В начале 20 века начался взлет. Композитор познакомился с Сергеем Дягилевым и писал для него балеты. Но началась революция, Прокофьев уехал за границу. За рубежом он создал «Любовь к трем апельсинам», первую комическую оперу в мире. В 36-м Сергей Сергеевич решил вернуться на родину. Надо сказать, что за 20 лет жизни за рубежом он к белому движению не примкнул, держался вне политики и не имел проблем с советской властью. В СССР композитор выступил в нетривиальной роли. Написал для Натальи Сац симфоническую сказку «Петя и Волк» и создал музыку для двух фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Во время Великой Отечественной Прокофьев создал оперу «Война и мир», при его жизни ставшую классикой. Скончался композитор в один день со Сталиным. В час своей смерти он работал над оперой «Каменный цветок». Интересный факт. Сергей Прокофьев был талантливым шахматистом и назвал шахматы музыкой мысли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
3: Хочется спросить, вы главный редактор литературной газеты. Ежедневно наверняка огромное количество текстов. Необходимо просто вычитывать, плюс вы член многочисленных жюри. Что раздражает? Может, есть какая-то тенденция, а может и нет, по изменению языка, по его развитию, и какие-то вещи действительно раздражают. Есть такое?
4: Понимаете, ведь газета все-таки это не академическое издание. Конечно, мы не принимаем публикации текст, который написан плохо. Это естественно, потому что очень много приходит текст, который написан хорошо. Понятно, что журналистика, она требует определенного журналистского подхода к языку, он не всегда близок к академическому. Но у нас довольно много на наших авторов, которые связаны с русским языком. Например, у нас сейчас Сапкор в Петербурге, Ирина Устинова, она профессиональный лингвист и пишет совершенно в разных жанрах. И совершенно понятно, что язык у нее академический. Есть у нас профессор Александр Рудяков из Крыма, который возглавляет там университет, филолог. Он каждую месяц задает такой большой очерк о русском языке. Была у нас большая дискуссия о вот этой проблеме с нецензурными словами, с увеличением нецензурных корней, который вроде бы несет в себе благородную какую-то вещь, но на самом деле оказался очень вредной. При исследовании очень поспешной истории у нас была большая дискуссия на этот счет. Но все наши авторы, которые работают со словом. А у нас есть, например, Дмитрий Воденников, который пишет колонки. Он прекрасный поэт, но, естественно, у него язык абсолютно поэтичный и высокий. Но если журналист работает в жанре репортажа, в жанре какой-то проблемной статьи, конечно, здесь уже начинают работать другие законы языка. И главное, раскрыть тему, написать легче, проще и, может быть, даже ближе, да, к языку простого человека, чтобы он это понял. Потому что каждый наслаждается, вы говорите, чем-то. Кто-то красотой языка, кто-то остротой темы, кто-то просто информацией о том, что произошло в литературном, политическом мире. Ему же не важно, каким языком это написано, важны факты, которые там приняты. Поэтому гайд — это такой очень большой эклектичный комплекс. Вот. Но, естественно, если редактора газеты, возглавляющие отделы, видят, что в материале есть какие-то вещи, не соответствующие по языку, они стараются или поправить, или побеседовать с автором, чтобы все-таки на выходе в газете все у нас было чисто и хорошо. Но если говорить о художественных произведениях, которые мы печатаем в газете, у нас же много молодых авторов печатается, конечно, язык меняется. Я вот, например, в литературном институте, на своем семинаре, у меня прекрасные студенты, сейчас переходят на третий курс, на последнем семинаре задал им такое задание — подобрать разные слова определения любви. Ну, все, конечно, по-разному. Но для меня было неожиданно, я думаю, в мое бы время этого бы не было, наверное. В мое время были бы там страсть, разлука, измена, горесть там. В общем, почти все употребили слово «принятие».
3: «Принятие».
4: Да, по части к любви. Да. Вот это вот молодое поколение, да, вот где-то уже новая этика, принятие. Да. Вот я, например, у меня слово «принятие» не имеет большого отношения к любви, да, потому что любовь — это чувственная история, принятие. Вот это очень такой хороший пример смены вот этой языковой парадигмы. В этом нет ничего плохого, ничего такого, что насторожило, то, что развивается все. Ну, мне сложно представить, там, чтобы это слово употребил там Пунин, да, в «Темных аллеях»,